0: по работе и также приехал на конференцию, на которой мы познакомились с Натальей. Что можно рассказать о себе? У каждого человека есть прошлое, и у каждого человека есть настоящее, и у каждого человека есть будущее.
1: Какое это будущее? Не у всех одинаковое, да?
0: Я согласен. И начну, наверное, чуть-чуть с прошлого. Я вырос и родился в обычной российской, русской семье. В 73-м году, мне на сегодняшний день 40 лет. Обычные родители, мама с Дальнего Востока, папа с Урала, которые в 70-е годы, родившие меня, поехали по всей России в поисках себя, в поисках стабильной зарплаты, в поисках какой-то новой жизни. То есть они были там комсомольцами тех лет, которые там на голом энтузиазме ехали осваивать новые просторы. И для них в 75-м году новыми просторами стал город Волгодонск Ростовской области, куда они приехали поднимать большую стройку под названием «Атомаш». Это завод, на котором выпускали атомные реакторы для атомных станций по всему миру. И вот я родился и рос, и был обычный ребенок, какими являемся мы, наверное, в детстве. Они были нормальными родителями, которые любили так, как они любят, так, как их научили, так, как они могли. Они пытались дать, я думаю, самое лучшее, научить самому хорошему. Так прошли 80-е годы. К концу 80-х они опять поднялись, или, как говорится, встали на крыло и полетели за длинным рублем на крайний север. Это в моей жизни был период, когда я стал юношей. И когда мое «я», оно требовало самоутверждения. Это то время, когда я начинал становиться мужчиной. Это то время, когда, наверное, я стал делать дела, которые делал мой отец. Не те дела, которым он меня учил. Те дела, которые, наверное, все-таки он делал. И это было детство юношеские годы на крайнем севере. Там это Заполярье, это заполярный круг, там очень холодно. И родители с утра до вечера работали, а мы были предоставлены улице сами себе, жили там, тусовались по подъездам, по подвалам, друг от друга учились, друг другу доверяли свои тайные секреты. То есть, ну, обычный пацан, который вырос, в принципе, на обычной улице. Так шел год за годом, и наступили лихие 90-е. Когда была закончена школа, прозвенел последний звонок, и, в принципе, началась взрослая жизнь. Я влюбился, и мы решили пожениться. Ее звали Оксана. Мы поженились и как бы пробовали самостоятельно жить, пробовали взять ответственность за то, что у нас есть, за то будущее, которое было впереди. И закончилось это очень быстро, через пару лет, когда поехал на Дальний Восток. То есть, ну, пропал я на полгода. Тогда не было мобильных телефонов и пейджеров. Тогда были почта и телеграф. В общем, когда я вернулся через полгода, ну, этот человек, он не дождался и оставил меня. И это, наверное, первое разочарование, первая боль. Первая такая серьезная рана в сердце, которую я получил в 19 с небольшим. И на голом энтузиазме я, собрав вещи, развелся с женой и поехал путешествовать по России. Опять же, как мои родители, я поехал искать себя, своего счастья, чего-то, что могло бы вылечить, наверное, ту боль, ту рану, которую я получил от недавних событий, от развода, от потери любимого человека. Наверное, так. шли дни, месяцы, рана кровоточила, и была внутренняя боль. И тогда рядом появились наркотики. Наркотики – это опий. В медицине он используется для того, чтобы обезболить перед операцией человека, нуждающегося в какой-то срочной медицинской помощи. Но люди, которые попали в какие-то сложные жизненные обстоятельства, у которых были душевные травмы, душевные раны, они тоже взяли тот же опий только для того, чтобы обезболить боль души, обезболить боль сердца. Это такое состояние, когда все уходит на второй план, все становится безразличным. Это та иллюзия, в которую попадает человек, не чувствует боли.
1: Потому что оно не уходит. Иллюзия, потому что оно реально никуда не уходит. Кажется, что уходит.
0: Да, в том-то все и дело, что это фокус одного фокусника.
1: Одного фокусника. Кирилл, а когда возвращаешься сюда опять от тех ощущений?
0: Ну, когда возвращаешься в нормальное состояние, то все возвращается. Возвращается боль, возвращается разочарование, безысходность.
1: Кирилл, много лет надо, чтобы понять, что это иллюзия?
0: Я думаю, что всем нужно по-разному. Если говорить о себе, я понял достаточно быстро, в течение 2-3 лет. Но когда я понял, уже было слишком поздно. И в течение последующих 7 лет я пробовал искать выход. Я понимал, что с этой иллюзией нужно будет расстаться. Я понимал, что я человек, который нуждается в помощи. Я понимал, что мне нужно что-то с этим делать.
1: Но как и все, ты, наверное, думал, что расстаться придется, но чуть позже.
0: Да. То есть человек, который зависим от чего-либо, он живет как в так называемом дне сурка. Это с утра до вечера. Ты, заканчивая день, думаешь, ну все, наступит завтра, начнется новая жизнь, и все будет по-другому. Ты обманываешь себя.
1: Вот, Кирилл, я часто думаю о том, это обманывают жену, маму, или все-таки сам обманываешься тоже в этом? Веришь или нет, что завтра закончишь?
0: Больше всего ты обманываешь сам себя. Чаще
1: получается.
0: Всего и больше всего получается, да. Сначала ты обманываешь себя. Когда ты обманул себя, ты обманываешь уже ближних и дальних, и всех. Ну, перво-наперво ты обманываешь самого себя. Поэтому жил я в таком обмане очень долго, но настало время, и обстоятельства моей жизни, они настолько сдавили со всех сторон, что я подошел к черте, перед которой нужно было бы остановиться и сделать выбор. Нелегкий выбор. Казалось бы, я этот выбор искал, я к этому выбору шел долгие годы. Но когда его нужно было сделать, это оказалось очень непростой задачей. Но я хотел жить. И та черта, к которой я подошел, это была... это был край пропасти, впереди было что-то страшное. Поэтому я ощущал, я понимал, что нужно что-то делать.
1: Кирилл, спасибо. Я сейчас напомню всем, кто слушал нас не сначала, что в эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Кирилл Бажин. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

0: эфире программа «Выбор». Я Наталья и мой гость Кирилл. Кирилл, ты думал, но вот это думание или даже сила воли, или даже сила личности, она не помогает, если ты уже зашел в зависимость. Вот ты говоришь, и через 2 года я понял, что это зависимость, и еще 7 лет.
1: Дело в том, что у зависимости есть несколько форм. Есть как начальная стадия зависимость. Потом более серьезная стадия – это одержимость. И то, откуда практически нет возврата, это когда зависимость тобой обладает. Когда ты заключил уже с этой зависимостью договор, когда ты как продал душу дьяволу.
0: Кирилл, почему ни одному наркоману, начинающему, опытный наркоман, не рассказал это? Что будет вот так? Почему каждый начинает это, как будто он первопроходец? Почему каждый думает, что я брошу, когда захочу?
1: Я не исключение, и я также думал, когда начинал употреблять наркотики, что я сильный, я мужчина, да. Я умный, для меня это ничего не будет стоить.
0: Но почему ты думал, что для кого-то это стоит, а для тебя не будет? Что это за такая чертовщина какая-то на каждом?
1: Я думаю, что это гордость. Это человеческая гордость, в капкан которой попадают очень многие. Гордость – это то, через что не устаивают очень многие люди. Гордость – это начало конца. Но когда я это понял, было уже поздно. Было поздно и сложно. Я лечился во многих клиниках. Я обращался к бабушкам, гадалкам, шептуньям, ведуньям. Я пробовал дать себе слово и включить силу воли, и просил помощи родственников. Я испробовал все возможные методы, инструменты для того, чтобы разобраться содержимостью, которая уже была у меня на тот момент.
0: Кирилл, если ты ушел уже в такой внутренний эмоциональный мир переживания, то скажи, с каждым новым днем просыпаясь, чего так уж хотелось, от чего ты не мог избавиться?
1: У меня было только 2 мысли. Где взять деньги, где взять наркотики? Я не думал.
0: Ее нельзя перешибить ничем более важным, эту мысль?
1: Ну, у меня не получалось. Я не замечал, как распускаются цветы весной. Я не замечал, как опадает листва осенью. Я не замечал первого снега или теплого солнца. Я жил 2 мыслями: где взять деньги, где взять наркотики. И так пролетело долгих 10 лет. Бывали моменты, когда я просыпался и приходили какие-то мысли, но это было к концу этого периода настолько редко и настолько неявно, это были жалкие попытки чего-то изнутри меня, как вот ростку пробиться через асфальт. Также и что-то пробивалось к жизни и возбуждало меня каким-то светлым мыслям к тому, как все это закончить и как все это оставить. Поэтому, когда я дошел до этой черты и понял, что нужно что-то делать, первое, наверное, что побудило меня сделать выбор в пользу жизни, это, наверное, желание жить. Я захотел жить. И когда я получил вот это желание, в моей жизни появились люди, которые сказали: послушай, есть другая жизнь, есть тот, кто может дать тебе свободу от этого рабства, от этой одержимости, от того, что ты имеешь, то есть полностью ты уйдешь.
0: Но эта идея, она немножко безумная, когда ты впервые это слышишь. Есть кто-то, его никто не видит, кто может тебя освободить.
1: Для меня это не просто была безумная идея. Я смеялся в лицо этим людям и говорил, что вы ненормальные. Я испробовал очень многое, и я не нашел нигде выхода. А вы мне говорите о каких-то абстрактных вещах. То есть Я не понимал и чувствовал, что это какой-то обман. И как человек, который сам может искусно обманывать и манипулировать, конечно, я не верил. Ну, мне предложили говорят, если ты не веришь, ну, ты попробуй. Вот мы были такими же, как ты, и нам это помогло. И, наверное, какой-то внутренний голос, который иногда прорывался откуда-то изнутри, он мне сказал, попробуй. И в 2006 году, это был декабрь месяц, мы с моей подругой поехали на Северный Кавказ, где сказали, есть люди, которые могут помочь. Это была христианская община, реабилитационный центр, в котором были ребята такие же, как я. И так начался мой путь к обращению к Богу, мой путь, на котором я до сих пор стою.
0: Кирилл, знаешь, что я хочу сейчас от тебя услышать? Ты очень проникновенно рассказываешь о процессах внутренних. То есть, раз ты мастер этого, то, пожалуйста, расскажи немножко глубже сам процесс. Нужно попробовать. Я-то уже знаю, что в основе лежит то привычное. Надо как-то бросить, чтобы попробовать новое. Но сил нету бросить то, чтобы попробовать это. Что между этим лежит? Как Бог? Он первый выходит к тебе навстречу? Или сначала нужно вон то бросить, а потом подождать, пока Бог поможет? Но сил-то не хватит. Бросив то привычное, подождать некого неведомого Бога.
1: Я понимаю, о чем речь. И я могу рассказать то, как это было у меня. То есть это серьезная внутренняя борьба. Это шаг веры.
0: Знаешь, на самом деле мой вопрос заключается в том, это ты бросаешь или это Бог помогает?
1: Я думаю, что вот как я пробовал силой воли это сделать, я думаю, что это мое принятое решение, когда я захотел жить, и сила от Бога, которая пришла к этому решению.
0: К твоему решению.
1: Да, к моему решению. Конечно же, я даже первый шаг, я думаю, что без силы от Бога сделать был бы не способен.
0: Даже вот это желание без Бога могло не возникнуть.
1: Даже вот это желание, я думаю, что именно источник этого желания это именно Бог и был. Поэтому дух человеческий, который Бог вдохнул когда-то и без которого человек не может жить, Он всегда говорит.
0: То есть он находится в некой связи с Богом, даже независимо от наших каких-то вот деяний.
1: Да, я думаю, что именно так.
0: То есть продуться туда Богу вполне под силу.
1: Да. Для Бога нет ничего невозможного. Сегодня я не просто это знаю, сегодня я это пережил. Потому что в моей жизни произошло много чудес, и они продолжаются каждый день. Когда я говорил, что мы с подружкой поехали в реп-центр. На то время мы вместе употребляли уже около 8 лет наркотики, тяжелые, легкие, разнообразные. И нас нечто связывало, какие-то изначальные чувства и переживания. Но после того, как я уехал к Богу изменить свою жизнь, моя девушка, моя подружка, она еще полтора года, не веря во все то, во что поверил я, она кололась, она жила так, как она жила. И, конечно, когда я прошел реабилитацию, когда я получил какие-то начальные знания о том, как нужно жить, во мне было желание помочь этой девушке. Но я не знал еще каких-то духовных законов, и без этих знаний я попробовал выступить в роли спасителя. Но я тогда, как маленький несмышленый ребенок, не понимал, что человек не может быть спасителем. После очередной попытки евангелизировать, я совершил поступок, который, конечно же, недостоин был. Я начал вместе с ней колоться через некоторое время, и я понял, что человек не может быть в роли спасителя. Я понял, что спасает только один Бог. Это тот, кто может освободить из всякого рабства. Я также понял, что то, что я могу сделать как человек, это возносить молитвы к Богу, переживать и иметь какое-то общение там, по телефону и так далее. И через полтора года Бог услышал мои молитвы. В ее жизнь пришли трудности и обстоятельства, и она поехала навстречу к Богу, она поехала в реабилитационный центр, и она встала перед тем сложным выбором, к который встает в жизни у многих людей. И она сделала его в пользу жизни. В 2009 году, после того, как она прошла реабилитацию, мы поженились. Это был законный брак на законных основаниях. И Бог сотворил одно из великих чудес. Все это время, все эти 10 лет, до того, как наша жизнь изменилась, она ни разу не зачала и от меня, и она не беременела. Когда мы поженились, когда нас благословил пастор, в первый же месяц после свадьбы она забеременела и родила прекрасную доченьку, которую мы назвали Елизавета.
0: Чудесно. Бог и это продумал. Он этого несчастного ребенка под танки не бросил, пока вы были беспомощны, да?
1: Да, да, я и не знаю, что бы мы могли дать ребенку, когда мы не могли помочь даже самим себе.
0: Кирилл, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы продолжим наш очень интересный, глубокий разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Бажин Кирилл. Как звали девушку эту?
1: Эту девушку звали Марина.
0: Марина, ее звали Марина, я как понимаю, ее зовут Марина.
1: Ее зовут Марина,
0: и она с тобой прошла тот путь, и она с тобой вступила на новый путь. Вы покаялись, не одновременно, но вы покаялись.
1: Да, мы покаялись и стараемся в этом покаянии проживать всю нашу жизнь. Она реабилитацию прошла в городе Москва, то есть мы здесь жили, здесь трудились, и в Подмосковье мы заключили наш завет,
0: то есть
1: с Богом,
0: то есть крещение?
1: Да, приняли крещение, и потом с благословения пастора мы поехали на Ростовскую землю, откуда, в принципе, и приехали сюда, и продолжилась наша христианская жизнь. Мы стали ходить в церковь, мы как ранее независимые люди приезжаем в реабилитационные центры, посещали женские тюрьмы, были на малолетке. Мы стали рассказывать о том, что сделал Бог для нас в нашей жизни. Рассказывать про те чудеса, которые были и продолжаются по сей день. Рассказывать про Иисуса, потому что Он нам дал свободу, Он нам дал возможность начать жизнь с нового листа. И эта жизнь, она прекрасна. И мы свидетельствуем об этом, мы рассказываем об этом, мы делимся со всеми, кто нуждается вот этой благой вестью.
0: Кирилл, почему бывает такая очень жажда большая у человека, который прошел этот ужасный путь, который освободился, жажда сказать другим таким же о том, что выход есть?
1: Я думаю, потому что тот человек, который прошел это все, он не просто об этом знает понаслышке, он знает это глубоко в себе. Он знает те переживания, ту боль, то рабство, в котором он был. Он все это прошел через себя.
0: Но кроме всего, есть какая-то забота о тех, кто еще этого не знает. Вот хочется сказать еще другим, хочется увидеть еще других спасенными.
1: Конечно, очень хочется, потому что когда ты побывал на одре смерти, когда ты стоял на краю пропасти, когда ты испытывал все эти глубокие эмоциональные переживания, все эти чувства, конечно же, когда ты становишься новым человеком, когда в тебе поселяется Бог, есть вот это внутреннее желание помочь другому, отдать то, что ты имеешь внутри себя, и это желание, его нельзя остановить, его нельзя потушить внутри себя, как костер. Поэтому очень часто мы делаем это не специально, не потому что надо, не потому что нас кто-то попросил, а потому что это живет внутри тебя, и это все время просится наружу. Поэтому мы говорим о Боге, мы свидетельствуем о своей жизни во Христе Иисусе. Именно поэтому мы делаем все для того, чтобы этот внутренний костер он горел всегда.
0: Ваш ребенок ходит в церковь. Сколько ребенку лет, сколько девочки?
1: Да, этой прекрасной девочке 3,5 года. Она с самого рождения с нами ходит в церковь. Когда-то мы ее носили на руках. Теперь она ходит ножками самостоятельно.
0: Хорошо, что ты думаешь, 3-летний, 4-летний ребенок в принципе может или делать церкви, или понимать, куда он пришел и зачем?
1: Когда у нас ребенок родился, мое понимание Бога сильно изменилось. В каком смысле скажу? Я стал отцом, и у меня появился ребенок. И я стал лучше понимать Бога, как Он относится ко мне. Потому что мои отношения с дочерью, то, как я на нее смотрю, то, как я к ней отношусь, те чувства, которые во мне есть по отношению к ней, я понял, как любит меня отец, потому что сам стал отцом.
0: Кирилл, но это с учетом, что мы и тысячной доли того не ощущаем к своим детям, да?
1: Конечно. Я думаю, что всякое ощущение, всякое доброе дело, которое может сделать человек, это все исходит от Бога. Но это исходит тогда, когда Бог поселился в твоем сердце. То есть, когда возродился твой дух, когда родился в тебе новый человек. Поэтому, конечно же, то, что переживает человек по отношению к своим детям, ту любовь, те нежные чувства, это все, все дар от Бога.
0: То желание защитить от беды, да, и конца нет прощению. Ведь сколько же она делает неправильного? Я так думаю, на дню, ну или целый день, да, практически, вот это снисхождение и понимание, что ты ее любишь такой, какая она есть.
1: Да, да, это так. И очень сложно все это выразить словами, но прощению, любви, этому нет конца и предела. Ты даже когда твой ребенок не прав, ты оправдываешь его внутри. Даже когда он не прав и должно последовать наказание, ты прощаешь и принимаешь его таким, какой он есть. Поэтому те же чувства мы имеем от Бога.
0: Ты знаешь, я часто в конце нашей программы задаю вопрос человеку, как ты думаешь, зачем тебя Бог нашел? Но практически, то есть зачем? Сотрудники, что ты сейчас делаешь сегодня? Ну, во-первых, ты уже много рассказал об этом. Во-вторых, мы программу начали с того, что ты приехал на конференцию. Что это за конференция? Ты проделал сколько километров до Москвы?
1: 1100 километров.
0: 1100 километров. Вот ты приехал сюда 2 дня назад. Зачем?
1: Я приехал для того, чтобы научиться. Потому что в своей жизни я очень мало учился, очень мало размышлял. Сегодня я изменился и хотел бы, чтобы тот путь, который я прошел, он был свидетельством для людей, которые находятся в проблемах, которые сидят в тюрьмах, которые употребляют наркотики, которые имеют трудности, с которыми не могут справиться в одиночку. И я обращаюсь сейчас к людям, у которых судьбы похожи на мою судьбу. Я говорю вам, просто обратитесь к Господу, просто закричите к Нему, потому что Он тот источник и та надежда, и тот путь, став на который, вы можете все преодолеть. Проблем меньше не станет, но станет больше силы от Бога для того, чтобы преодолеть любое препятствие.
0: И самое главное, очень простое понятие. Люди не понимают этого. Он может помочь.
1: Да, потому что та вера, которая рождается внутри, она не постыжает. Та надежда, которая есть внутри, она до конца. И та любовь, которую мы получаем от Бога, она имеет действие как двигатель внутри.
0: Кирилл, большое спасибо, а я напомню, что в эфире была программа «Выбор», и наш гость сегодня Кирилл Бажин. Кирилл, уточни, откуда ты приехал?
1: Город Ростов-на-Дону.
0: Город Ростов-на-Дону. Кирилл, большое спасибо. Я часто благодарю людей, которые вот здесь, в Москве, нашли время и пришли. А сейчас я хочу сказать спасибо, что ты проделал эти 1100 километров, и что ты сегодня наш гость. Кирилл, возможно, что когда-нибудь Мария Бажина, твоя жена, приедет вместе с тобой в Москву?
1: Я думаю, да. Это возможно.
0: И я была бы очень рада ее тоже видеть в этой студии. Даже из этих нескольких слов, которые ты о ней рассказал, вы прошли часть очень ужасающего пути, вы были наркоманы. Я бы очень хотела ее здесь тоже видеть гостем своим.
1: Спасибо, Наталья, за эту возможность свидетельствовать о славе Божьей в моей жизни. Спасибо.
0: Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.

0: вас послушать программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Вечная истина», затем получасовая программа «Хлеб жизни», в конце часа слушайте краткие передачи, увлекательные истории и сложные вопросы.
1: Приветствуем вас на программе «Вечная истина». Слово Христово пусть вселяется в вас обильно и со всякой премудростью. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
2: Добро пожаловать на следующее занятие по изучению послания к римлянам. В настоящее время мы остановились на 11 главе и рассматриваем, какой должна быть наша молитва Господу, по словам Павла, которые звучат так. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Как мы должны молиться? Подумайте об этом. Должны ли мы во время молитвы предоставлять Господу список поручений для того, чтобы Он их исполнил? Еще один важный момент заключается в следующем. Заметили ли вы, что в Священном Писании часто подчеркивается, что Господь знает то, чего мы знать не можем? Иисус также говорил, что в молитве мы не должны повторять одно и то же много раз. Не думайте, что Господь услышит нас лучше, если мы повторим что-то несколько раз. Ведь Господь и так все знает. Он знает то, чего мы не знаем. В Евангелии Матфея есть удивительные слова. «Ты же, когда молишься, войди в твою комнату и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Очень важные наставления о том, как мы должны молиться, упоминаются Иисусом в молитве «Отче наш». «Имя Твое, воля Твоя, Царствие Твое». Итак, эта молитва начинается словами «Отче наш, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Затем уже «Дай, прости нам, веди нас, избавь». Твое царство, власть и слава. Заметьте, мы начинаем данную молитву, говоря об имени Господнем, Его славе и царстве, и заканчиваем молитву этими же словами. Итак, вначале мы говорим о царстве и воле Божьей, а далее упоминаем свои просьбы «Дай, избавь, веди, прости». Это означает, что независимо от того, какими будут ответы, мы наследуем царство Божье. Поэтому Господь и наставлял нас молиться именно так, потому что Господь знает то, чего мы не знаем. В 8 главе послания к римлянам заключается другое великое учение на эту тему. Помните, мы говорили о Святом Духе и отмечали, что мы не молимся так, как должны, потому что не знаем, чего мы должны просить в своих молитвах. Но тогда что же, вообще не молиться? Конечно же, мы все равно должны молиться, потому что Дух Святой в нас будет молиться за нас словами неизреченными. Святой Дух знает то, о чем мы должны молиться, и Святой Дух будет молиться Господу за нас. И тогда Господь будет знать, что у нас лежит на сердце и о чем молится Дух Святой, потому что Дух Святой молится согласно воле Господней. И Святой Дух будет просить Господа послать то, что отвечает Божьей воле. Итак, это еще одно место Священного Писания, где говорится, что Господь знает то, чего мы не знаем. И поэтому мы должны молиться, даже если не знаем, о чем нам следует молиться. И Господь исполнит свою часть, когда мы исполним свою. Обратите внимание на первую часть практического отрывка послания к римлянам. Он звучит так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Господь призывает нас посвятить свои тела в живую и святую жертву Божью. Господь желает, чтобы мы не были посвящены этому миру, но обновлением ума своего служили согласно Божьей воле. Именно этого желает Господь. Как я вам уже не раз говорил, с моих плеч упал огромный груз, когда я отказался быть управляющим вселенной. То же самое я рекомендую сделать и вам. Просто откажитесь от должности короля вселенной. Вы не должны знать ответы на все вопросы, и вы не сможете решить все проблемы. Господь об этом никогда нас и не просил. Нигде Господь не говорит о том, что

0: мы должны все понимать, и что мы должны уметь понимать Господа. Но Господь говорит нам, что есть определенная часть игры, которая отведена для нас. Господь объясняет нам эту часть и желает, чтобы мы ее выполнили. В Ветхом Завете есть книга, ссылку на которую очень легко запомнить. Это книга Второзакония, глава 29 и стих 29. Легко запомнить, не так ли? Так вот, в этом стихе говорится, что секретные вещи принадлежат Господу. Но есть и простые вещи, которые Господь желает, чтобы сделали мы. Думаю, это великий стих. Он пришел через Моисея. Ведь осознание того, что тайное принадлежит Богу, приносит такое облегчение. И поэтому Господь не говорит об этих вещах. Таким образом, никто о них и не знает. Иногда христиане должны ответить на вопрос, согласны ли они терпеть мучения во имя Иисуса Христа. И на данный вопрос в наши дни христиане во многих частях света должны дать свой ответ. Но, вероятно, еще один великий вопрос звучит так. Готовы ли вы жить для Христа? Ведь жить для Христа – это еще сложнее, чем умереть за Него. Многие люди могут рассказать вам об этом. Жить для Христа сложнее, чем умереть для Него. Это живая жертва Господу. И это единственная безусловная жертва, которая принимается Господом. Господь не примет ничего меньшего. Именно в этом заключается полное посвящение. Господь не просил 10% нашего Ему посвящения. Господь просит 100%. Господь желает безусловного посвящения. И только такое посвящение является приемлемым для Бога. В этом заключается Божье условие. Итак, вот чего желает от нас Господь. И это несложно. Господь желает, чтобы мы были живой жертвой. Наша живая жертва является служением Господу. А что же такое служение? Служение означает, что вы считаете Господа достойным того, чтобы посвятить Ему всю свою жизнь. И свою живую жертву вы хотите принести Господу. В этом заключается служение. И так как пути Господни не наши пути, и мысли Господни не наши мысли, и учитывая факт падения человека, Господь желает, чтобы наш разум обновился. Наш разум должен быть преобразован. Вот почему Господу не нужен наш интеллект. Господу не нужно, чтобы мы предоставили Ему информацию и говорили, что необходимо сделать. Все, что нужно Господу, это смирение, которое приводит к трансформации, которое фактически является интеллектуальным обновлением. И далее Господь желает, чтобы наш разум настроился на вечные ценности Божьи. План Божий является для нас благим и отвечает требованиям Божьим. Господь желает, чтобы мы себя посвятили Его вечным ценностям и Его воле, которые проявятся в нашей жизни. Здесь говорится об освящении, которое является вольным, о отчетности, которая является вертикальной, и о зрелой духовной жизни. В конце второго стиха говорится «Воля Божья, благая, угодная и совершенная». Итак, считаете ли вы, что есть такое понятие, как воля Господня относительно вашей жизни? Воля, которая является благой, угодной и совершенной. Вы верите в это? Павел верил в эту истину и послал нам великое учение на эту тему. В наши дни многие христиане говорят, что Господу все равно, кем мы будем – адвокатами, врачами или учителями. Они считают, что воля Божья к нам выражается только 10 заповедями и Нагорной проповедью. Конечно, воля Божья выражается и Нагорной проповедью, и 10 заповедями, которые Господь нам посылает. Но эта воля Божья касается нашего характера, нашей личности, нашего внутреннего человека. Эта воля является одинаковой для всех. А есть ли такое понятие, как Божья воля относительно нашей карьеры? Думаю, да. В Ветхом Завете говорилось, что каждый шаг человека от Господа. Я часто говорю об этом людям, которые не верят в то, что воля Господня является индивидуальной каждому человеку. А вы? Верите ли вы в это? Я верю. И тогда, если верить в то, что воля Господня является индивидуальной каждому из нас, тогда это означает, что Господу не безразлично, за кого мы выходим замуж или на ком мы женимся. Господь заботится о том, как мы проводим свою жизнь здесь на земле. Я уверен, что есть такое понятие, как благая, угодная и совершенная Божья воля. Далее следует вопрос, который, наверное, чаще всего задают пасторам. Этот вопрос звучит так. Как тогда вы можете познать, в чем заключается Божья воля относительно вашей жизни? Это очень важный вопрос. Честно говоря, в данных двух стихах 12 главы заключены предпосылки, по которым вы можете познать, в чем заключается Божья воля относительно вашей жизни. И предпосылка номер один к познанию Божьей воли является смирение своей собственной воли. Самой большой проблемой, с которой сталкиваются многие христиане, является их личная воля. Думаю, именно об этом Павел говорит в данном отрывке послания. Если Господь знает, что вы предлагаете Ему безусловную, живую жертву, если Господь знает, что вы смирили перед Ним свою волю и посвятили Ему свою жизнь, то Господь обязательно покажет вам, в чем заключается Его воля относительно вашей жизни. И наоборот, Господь знает, что у вас на сердце. И если Он знает, что вы никогда не будете исполнять Его волю, то не будет ее вам показывать. Господь знает, что вы никогда не будете исполнять Его волю. Зачем же тогда ее показывать вам? Это просто обвинит вас и заставит нести больше ответственности. Думаю, принцип заключается в следующем. Если вы хотите исполнять волю Божью, вы ее познаете. И я уверен, чем больше мы исполняем Божью волю, тем больше Господь нам открывает ее. Три предпосылки упоминаются в данном отрывке послания. Прежде всего, безусловное смирение вашей воли. Во-вторых, не позволяйте миру давить на вас в принятии решений. Наблюдаете ли вы за людьми? Черпаете ли вы ценности своей культуры? Или же вы меняете эту культуру, показывая ей христианские ценности? Итак, в этом заключается второе условие познания Божьей воли. Таким образом, посвятите свою волю Господу. Не сообразуйтесь с миром, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Священное Писание говорит нам позволить Господу трансформировать нас. Священное Писание не говорит, что мы должны делать это самостоятельно. Библия призывает позволить Господу обновить вас. И только тогда, когда Господь обновит наш разум, мы сможем познать волю Господню, благую, угодную и совершенную. В этом заключаются три предпосылки к познанию Божьей воли. Смирите свою волю, не ориентируйтесь на мир и будьте преобразованы Господом. И тогда вы познаете благую, угодную и совершенную волю Божью. Позвольте мне рассказать вам, что на следующем занятии вы сделаете для себя открытие. Обратите внимание на 12 главу послания, начиная с 3 стиха, где Павел дает инструкции верующим. Мы рассмотрим эти инструкции, потому что они очень практичны. Подумайте над каждой из них и попытайтесь понять, о чем идет речь. И попросите Господа дать вам силы применить данные инструкции в своей жизни. Павел действительно посылает нам практическую часть послания. Она будет достаточно простой. Ее несложно понять, и в этом мы убедимся, продолжая изучение 12 главы послания к римлянам. И прежде чем мы сегодня расстанемся, хочу еще раз обратить ваше внимание на призыв апостола Павла. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Я уже не раз говорил, когда мы приходим к Богу в молитве, нам необходимо помнить – Бог знает все. Нет ничего, что было бы Ему неизвестно, но есть нечто, что неизвестно нам и что очень часто христиане хотят знать. Это называется воля Божья. Или другими словами, что Господь ждет от человека, как Господь желает, чтобы человек поступил в той или иной ситуации. Есть немало христиан, которые взывают к Богу и вопрошают Его о воле. И в данных стихах послания к римлянам Павел приоткрывает нам тайну, как ее можно узнать. Согласно Павлу, необходимо совершить нечто для того, чтобы воля Божья стала известной. Павел говорит о трех шагах. «Я заостряю ваше внимание на первом шаге». Предоставить себя в жертву Господу. Почему Павел говорит о жертве? Что это означает? Ответ прост. Это означает сказать: «Вот я, Господи, распорядись мной, моей жизнью, так, как это будет Тебе угодно». Часто мы не доверяем Богу. Мы знаем сами, что мы хотим, и мы желаем сами распоряжаться своей жизнью. Но помните, Божий разум велик, и Он сможет лучше распорядиться нашими жизнями. Итак, дорогой радиослушатель, завершая сегодняшнюю программу, хочу оставить тебе ряд вопросов. Доверяешь ли ты Господу? Служишь ли ты Ему? И считаешь ли ты Его достойным, чтобы посвятить Ему свою жизнь?
1: Это была программа «Вечная истина». Смело вверяйте свою жизнь в руки Господа и получайте право называться детьми Божьими.

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Сейчас вы услышите передачи «Хлеб жизни», «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель. И сегодня с нами пресвитер Городокской церкви Александр Пекарчик. Тема его проповеди – слова Христа «Ты иди за мной». Присоединяйтесь к размышлениям нашего гостя.

Мир вам, дорогие друзья! Пока человек жив, можно сказать, что он в пути. Он идет по дороге земной жизни. Но кто может достоверно сказать, что ждет нас впереди? Что встретится на жизненной дороге? Мы все, конечно, хотим видеть в своей жизни только добрые, хорошие, сияющие, прекрасные. Я не против. Пусть такового и будет побольше в нашей жизни. Но с течением времени, по мере нашего духовного роста, мы можем увидеть, что вокруг нас, к сожалению, причем иногда даже в христианской среде, может быть не всегда все идеально и радужно, как нам представлялось. И вот тут-то, когда мы встретимся с малыми или большими трудностями на нашем христианском пути, вот тут-то и важно не спасовать, не оступиться, не впасть в депрессию, не махнуть рукой на всех и вся, а вспомнить слова Христа, которые будут всегда обращены лично к нам на протяжении всей нашей жизни. «Ты иди за мной». Если бросить взгляд вглубь веков, то исторически эти слова были сказаны Христом почти 2000 лет назад апостолу Петру. И вы наверняка знаете, где об этом написано. В последней главе Евангелия от Иоанна, 21 главе. Будем читать стихи с 20 по 22. «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, поклонившись груди его, сказал: „Господи, кто предаст тебя?“ Его увидев, Петр говорит Иисусу: „Господи, а он что?“ Иисус говорит ему: „Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною“». Этот разговор произошел на берегу Тивериадского или в других прочтениях Тибериадского моря. Сразу представляется шум волн, свежий морской воздух. Написано, что это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Во время трапезы, кстати, шеф-поваром который был сам Иисус Христос, в присутствии как минимум 7 учеников Христа и произошла вышеизложенная беседа Иисуса с Петром. И именно в этой знаменитой беседе, оставленной на страницах Священного Писания, Иисус и реабилитировал Петра, восстановил его, вдохновил и окрылил своего импульсивного апостола. Именно во время ее Христос трижды спросил у Петра: «Любишь ли ты меня?» На что последний ответил: «Ты знаешь, что я люблю тебя». И потом, в конце этой беседы, Христос приоткрыл Петру завесу кончины его жизни, обстоятельства, при которых он умрет, какой смертью он прославит Бога. И после всего этого Иисус сказал Петру: «Иди за мною», или иными словами сказал: «Следуй за мной». Эта фраза «иди за мною» записана дважды на протяжении 4 стихов с 19 по 22 в этой главе Евангелия от Иоанна. Все слова Божии важны, но если они повторяются дважды, значит, нам нужно обратить на них особое внимание. Последовал ли Петр после этих слов за Христом? Остался ли верен он своему Спасителю до конца, в буквальном смысле, до последнего вздоха? Мы смело отвечаем на эти два вопроса утвердительно: «Да». Трудно ли было Петру следовать за Христом после сказанных ему слов? Кажется, очень даже нелегко. А какие бы чувства возникли у нас, если бы тогда на месте Петра оказались мы, и нам бы Христос сказал, что наш переход в вечность будет связан с мученической смертью? А у нас не подступил ли бы комок к горлу после таких слов о нашей судьбе? Но Петр прошел свою оставшуюся жизнь, следуя только за Христом, которого горячо и искренне любил, в своей верности следования за Господом до конца. Он навсегда остался образцом для всех нас. В
В своем первом послании Петр примерно через 30 лет после этого знаменитого разговора со Христом пророчески произнесет такие слова: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Согласно распространенному преданию, Петр в конце жизни посчитал, что для него будет слишком большой честью умереть так, как умер его учитель. И поэтому он обратился к своим палачам с последней просьбой, чтобы его пригвоздили ко кресту не так, как Христа. Эту просьбу удовлетворили, и великий апостол умер на кресте, распятый вниз головой. А теперь зададим себе вопрос: трудно ли нам, живущим сейчас, в 21 веке, идти за Христом? Некоторое время назад, прочитав очередную порцию новостей, я как-то не выдержал и сказал своей жене: «Кажется, что мир сошел с ума». Там, в столице одной уважаемой страны, в центральной церкви очень консервативной конфессии, вдруг дали зеленый свет сочетанию однополых пар. Там прошел, а там готовится дикий номер на Евровидении. Там рушится семья, там еще одна семейная пара с тремя детьми на грани развода, тут проблема, там зависимость, там тяжесть. И мы, глядя на все это, можем спросить самого себя: а нужно ли мне идти за Христом? На правильном ли я пути? Ведь так многие в настоящее время не идут по этому пути. Плюс ко всему, вдруг по прошествии времени мы к своему ужасу увидим, что идущие рядом с нами не совсем и не всегда верны данному когда-то обещанию служить Богу в доброй совести. Пусть, конечно, Бог милует от таких ситуаций, но хочется сказать несколько важных слов. Что бы ни случилось вокруг, что бы разочаровывающее нас мы не увидели вокруг себя, нужно следовать за Христом. Пусть нас никогда не смутят и не собьют с Божьего пути окружающие люди. «Ты будь верен до смерти», написано в книге Откровения, 2 главе. «Что тебе до того?» — говорит Христос. «Каждый из нас за себя даст отчет Богу», написано в послании к римлянам. «Ты следуй за мной», — говорит Христос, обращаясь лично к нам, Господь. Это заповедь самого Господа, это Его повеление. И поэтому никакой другой разумной альтернативы пути жизни в глобальном смысле нет. Да, многие мира сего могут следовать за великими, как им кажется, идеями, вескими, с их точки зрения, философскими мыслями, но все эти идеи лопаются мыльным пузырем тогда, когда человек стоит на грани вечности. Сколько помню, на похоронах на краю вырытой могильной ямы никто не спорит о Боге, вечности, церкви. Где-то в глубине души тогда человек понимает, что самым правильным направлением жизни было бы идти за Христом. Но правда, человек тут же, сразу после траура, тщательно пытается отогнать прочь эту мысль от себя. Или прячет где-то глубоко-глубоко в тайнике души здравое суждение до следующих похорон близких людей. А зря. Ведь только Христос может привести бессмертную сущность человека в райские обители, потому что только Он есть путь, истина и жизнь. И поэтому идти за Христом – самое разумное, правильное и блаженное направление в жизни. В наш век товарно-денежных отношений позвольте привести одно, может, не совсем корректное сравнение, но хочется сказать: нет ничего в этой жизни более выгодного, чем следовать за Христом. Но кто бы из нас отказался, скажем, от миллиарда другого зеленых бумажек? Никто. Так почему же в наше время люди так бездумно и с такой легкостью расстаются хотя бы
с небесным городом Иерусалимом, одни улицы которого будут прекраснее и драгоценнее, чем все золото нашей планеты Земля. Почему некоторые во главу жизни ставят сиюминутное, попирая вечное? Надеюсь, вы понимаете, что я не проповедую некий фанатизм, как некоторые не совсем здоровые люди призывают иногда напрочь отказаться от земных благ. Я говорю лишь о глобальных приоритетах в жизни. Ведь когда мы на чаше весов взвешиваем земное и небесное, временное и вечное, грешное и святое, то последнее оказывается несравненно весомее и прекраснее. Но ведь механизм, если так можно выразиться, получения всего этого вечного и святого именно в следовании за Господом, о котором мы сегодня и ведем речь. Стив Джобс, культовая личность 21 века, один из основателей известнейшей по всему миру корпорации Apple, имея перед уходом вечное состояние около 7 миллиардов долларов, в своем последнем послании из больничной палаты сказал, я прочитаю выборочно и кратко: «Мне удалось достичь вершины успеха в мире бизнеса. Многие считают, что моя жизнь – это олицетворение успеха. В настоящий момент я лежу на больничной койке. Теперь я понял, что богатство и признание, которыми я так гордился, потеряли свое былое значение перед лицом надвигающейся смерти. Когда я в темноте смотрю на зеленый свет, идущий от аппарата жизнеобеспечения, и слышу характерный механический звук, я чувствую приближение смерти и дыхание Бога. Теперь самое время подумать о совершенно других вопросах в жизни, не связанных с богатством. Материальные вещи, которые мы упускаем, еще можно найти, заработать, отыскать. Но есть одна вещь, которую никогда не найдешь, если ты ее потерял. Это жизнь. Да, трижды глупо отказываться от жизни. Но не идти за Христом – это ведь и значит потерять жизнь вечную. И эту утрату восполнить не сможет никто и ничто. Кстати, следует заметить, что многие современные люди сейчас в жизни охотно следуют не за Богом, а за идолами. Не деревянными и каменными, а электронными и жидкокристаллическими. Посмотришь на некоторых и с горестью констатируешь, у него главное в жизни вовсе не Бог, а игра в какие-нибудь танчики. Попутно можно отметить и такой момент, что идти за Христом значит присоединиться к словам Давида, который говорил: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба». Бог не гарантирует на земле состояние Билла Гейтса или Карлоса Слима, но Он обещает не оставить без хлеба насущного, следующего за Ним. В этом убедились не раз многие-многие христиане всех веков. А к кому мы обратимся? Позвольте задать вопрос. Когда нам больно ранили душу? Кому помолимся в минуту несчастья? Кому кинемся в минуты горя? Станем ли искать помощи у последней модели айфона? Обратимся ли к учебнику человеческой философии? Как-то прочитал такую свежую фразу: «Ищи Бога, потому что Google не ответит на главные вопросы». Ну что ж, пожалуй, это актуально в наше время. Так неужели так трудно признать, что утешить душу может лишь живой, воскресший Христос? Так неужели не надо следовать за Ним хотя бы для того, чтобы иметь покой в душе, который, кстати, так упорно ищут многие люди и так и не находят, если только не принимают Христа в свою жизнь? В одном христианском гимне поется: «Твоя душа – песчинка в мироздании, но я, с большой буквы, с тобою разделяю боль, чтоб четко отпечаталось в сознании: Господь наш – это вечная любовь,
Господь наш – это вечная любовь. Неужели мы найдем где-то большую любовь по отношению к нам, чем та, которую нас возлюбил Христос? Больше и выше этой любви нет во всей вселенной. Да, идти за Христом не значит всегда идти по лепесткам роз, но благословения Христовы перекрывают все огорчения жизни. Мне еще раз хочется повторить эту фразу. Благословения Христовы перекрывают все огорчения нашей жизни. И каждый христианин, я думаю, испытал это на практике своей личной жизни. Итак, когда отвечают тебе незаслуженно злом за соделанное тобою добро, иди за Христом. Когда в школе, колледже, университете нет рядом таких же верующих, которые шли бы и рядом с тобой по пути Христовым, иди за Христом. Когда нечаянно споткнулся и упал, вставай и иди за Христом. Когда вокруг видишь охладевших в вере и отступающих от заповедей Божьих, когда разочаровался в людях, у тебя нет повода разочаровываться во Христе. Иди за Христом. Когда неожиданно бьют по рукам не за проступки, а за добрые дела во имя Господа, иди за Христом. Когда не замечают на земле, иди за Христом. Тебя обязательно отметят и наградят на небе. Когда дико устал от всех и вся, когда все надоело, иди за Христом. Идите за Христом. Обращайте внимание не столько на других, сколько на свое личное состояние пред Богом. Что тебе до того? Ты иди за мною. А если уж и смотрите на других, следующих так же, как и вы, за Иисусом, то старайтесь обращать внимание на то доброе, чему можно поучиться у них в следовании за Господом. Если провести опрос среди искренних христиан, пожалели ли они лично о сделанном выборе хоть раз? Безо всякого пафоса они наверняка скажут: «Ни разу не припомню, чтобы пожалел о выбранном пути». Ведь не идти за Христом значит идти за грехом. Неужели грех милее Христа? В это трудно поверить. Не идти за Христом значит быть живым мертвецом при жизни, потому что конец такого пути – смерть. Не идти за Христом значит променять любовь Христа на что-то другое. На что? И напрасно искать разумной альтернативы, чтобы не следовать за Христом. Такой однозначно нет, не было и никогда не будет. И если бы фразу, о которой мы сегодня все это время повторяем и говорим, произнес человек, у нас нашлось бы, наверное, основание не прислушиваться к ней. Но если слова «иди за мной» произносит сам Бог, то я, простите, тогда не понимаю людей, которые ищут причины не следовать за Христом. Идите за Христом. На кону ни много ни мало – вечность. Выбор надо делать сейчас. Шансов за могильной плитой изменить свою судьбу нет. У нас больше шансов, что сегодня вечером к нам лично приедет Роман Абрамович и просто так подарит нам свою последнюю яхту стоимостью около 400 миллионов долларов, чем то, что мы сможем повлиять или изменить свое место пребывания в раю или в аду в вечности. У нас есть хоть ничтожнейший, но все же шанс сорвать в лотерею самый большой в мире джекпот. Но изменить свою участь в вечности после земной жизни шансов абсолютно нет. Поэтому идите, следуйте за Христом. За год жизни в распоряжении человека всего лишь около 31 миллиона мгновений. Давайте не тратить их на пустоту. Давайте не тратить их на то, о чем придется впоследствии горько жалеть.
следуйте за Господом всегда, всю жизнь. «Иди за мною», — говорит Христос. Что говорим в ответ мы?

Послесловие будет коротким. Это два утверждения и вопрос. Не идти за Христом – значит потерять жизнь. Идти за Христом – это найти вечность. На какой дороге находишься ты? На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Александр Пекарчик. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю! Наш следующий гость – пресвитер Аршанской церкви Марат Нурсултанов с темой «Недетские игры». Благословений!

0: На волне «Радио на пути» звучат две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». Лиза и Федя вернулись со школы и сели обедать. Они весело разговаривали, а мама почему-то была очень серьезной. Вдруг она обратилась к детям.

0: Очень странно. Вчера утром у меня в кошельке было больше 25 рублей. А сегодня я пошла в магазин купить продукты и не смогла расплатиться, потому что деньги из кошелька куда-то исчезли. Вы случайно не брали их, Федя, Лиза?
1: Мама, мы же не воры!
2: Конечно, мы не брали твоих денег.
0: Удивительно. Ума не приложу, куда же подевались эти деньги?
3: После обеда Федя с Лизой убрали со стола и пошли делать домашнее задание. Но Лизу мучила совесть. Ей даже вдруг сделалось плохо от того, что она взяла деньги из маминого кошелька.
1: «Зачем я взяла эти деньги? Но ведь мама не дала мне денег на новые сережки. Да я ведь и не украла. Я просто одолжила у нее. Скоро отдам».
3: Но от этих мыслей ей не стало легче. У нее на совести все еще была тяжесть. Недавно они разговаривали о том, что в Библии кража названа грехом. А грех как стена. Он отделяет. Лиза очень ясно это ощущила. С тех пор, как она взяла деньги, между ней и мамой выросла невидимая стена. И она отделяла Лизу не только от мамы, но и от Иисуса. Лиза больше не могла оправдывать свой поступок. И то, что она солгала за обедом, лишь усугубило положение. Весь день прошел для нее безрадостно. И даже новые сережки, спрятанные под матрасом, не доставляли ей никакой радости. Когда она легла спать, она вдруг расплакалась.
0: «Лиза, что случилось?»
1: «Это я взяла твои деньги, и теперь ты меня больше не будешь любить».
0: «Ты поступила неправильно. Но сейчас ты очень хорошо сделала, что нашла в себе смелость признаться мне в этом. Я тебя прощаю и люблю. Ты можешь вернуть мне 25 рублей из твоих карманных денег. Хочешь попросить прощения у Иисуса?»
1: «Господь Иисус, как я раскаиваюсь в том, что украла эти деньги. Прости меня, пожалуйста. Спасибо тебе за то, что ты любишь меня. Аминь».
3: Огромный и тяжелый груз свалился с плеч Лизы. Она снова обрела радость. Но самое главное то, что и мама, и Господь Иисус все так же любили ее. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

Как простить то, что простить невозможно? Иногда нас ранят настолько глубоко, что кажется, рана никогда не исчезнет. Особенно, если это близкий человек. Кажется, что в тебе что-то умерло, что-то способное любить. И уже ничто не может это изменить, ведь иногда даже время не лечит. Я хочу тебе сказать, что Бог переживает это чувство каждый день. Представь, если бы ты любил кого-то настолько, что пошел бы ради него на любые жертвы. Но ему плевать на это. Он тебя презирает. Обидно? Не то слово. Именно так с Христом поступают люди каждый день. Он умер за наши грехи, а мы плюем ему в лицо. Но он терпит, прощает, любит. Он понимает тебя как никто, потому что был в твоей шкуре. И потому ты можешь доверить ему свою обиду, свое разочарование, свою рану. Он исцелит ее своей любовью. Если ты хочешь почувствовать Божью любовь в своей жизни, смотри следующее видео.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите ответы на вопросы радиослушателей, подготовленные Николаем Водневским, затем страничка Русского христианского радио, после этого ежедневная страница «Истина сегодня», и в конце часа на вопросы слушателей отвечает пастор Василий Филат.
2: В одной беседе вы затронули мексиканца, который имел на груди крестик. Плохой он был или хороший человек – не наше дело. Но крест – это символ христианства. Крест отличает христианина от язычника. Буддист ни за что не повесит на грудь крест.
3: Это верно. Верно вам, что крест – символ христианства, символ всепрощения Христа. Но крест, о котором многократно говорится в Новом Завете, это слово часто употребляется в Новом Завете, этот крест не золотой, этот крест не серебряный, не деревянный. Христос сказал: «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Эти слова записал евангелист Матвей в 10 главе, стих 38, слова Христа. Ясно, что здесь Христос говорил о трудностях, о гонениях, о других проблемах, сопряженных с хождением перед Богом. Это крест. Миссионер из Филиппинских островов рассказывал, он говорит: «Однажды в Великую Пятницу я проходил возле собора. Вокруг шла оживленная торговля свечами, молитвенниками, другим, так сказать, религиозным или церковным товаром». Как это звучит неприятно. Здесь же сновал один мальчик и зазывал покупателей: «Дешевые кресты, дешевые кресты!» Нет, друзья мои, крест нашего Господа Иисуса Христа, Голгофский крест, не дешевый крест. Христос самого себя отдал на крест, чтобы своей смертью купить человеку свободу, свободу на кресте купить, освободить его из-под власти сатаны. Каждую каплю крови, до последней капли крови отдал Христос свою жизнь на кресте за грехи человека. Что же касается того, что ношение крестика на груди якобы отличает христианина от нехристианина, то на это замечание я отвечу вам словами Христа: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это слова Христа, записанные евангелистом Иоанном в 13 главе, стихи 34-35. Вот это любовь и должно отличать верующего от неверующего, а не формальное ношение золотого или серебряного крестика,

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Иисус Христос называл Себя Сыном Божьим, и не без основания. Его характер говорит о Его божественности. Его дела выявляют Его божественность. Его совершенные учения подтверждают Его божественность. Все священное Писание свидетельствует о божественности Иисуса Христа. Об этом и сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Если есть какая-нибудь истина, которую дьявол пытается подвергнуть сомнению в течение всех веков, то это божественность Иисуса Христа. Именно за это иудеи распяли Христа, что Он утверждал свою божественность. С самого начала Его служения фарисеи-религиозники стали гнать Его и искали, как бы убить Его, особенно за то, что Он делал Себя равным Богу. Это особенно замечается в 5 главе Евангелия от Иоанна. Тут Христос приводит своим противникам целый ряд свидетелей, подтверждающих истинность Его слов. Казалось бы, что Его слова было бы достаточно, ведь слово самого Бога окончательно, не так ли? От Него кто может потребовать второго свидетеля? Да, что касается человека, то закон говорит, недостаточно одного свидетеля. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Христос, ссылаясь на этот закон, говорит своим противникам: «В законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина». Вы заметили, Он сказал «двух человек». Бог не человек, чтобы от Него требовалось подтверждение свидетеля. Его слово «да» и «аминь». Оно окончательно. Кто скажет Творцу, что ты делаешь? Поэтому Христу, являющемуся Сыном Божьим, не нужно было приводить никаких свидетелей, чтобы удостоверить истинность своего слова. И тем не менее, Он это делает. Почему? Потому что Он любил этих людей. Он хотел их спасения. Хотя они искали Его убить, но Он желал, чтобы они спаслись. И вот Он опускается на их уровень мышления и говорит им: «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». На первый взгляд эти слова кажутся странными и, более того, противоречивыми. Да, Христос действительно был Бог, но те, которые бросали Ему вызов, не верили этому, и поэтому Он им просто говорит, что, допустим, вы правы, что я обыкновенный человек. Если я свидетельствую сам о себе, то в таком случае свидетельство мое не имеет никакой силы. Оно утверждается только при втором свидетеле. И я такого свидетеля имею. Он свидетельствует о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым Он свидетельствует о мне. И этот свидетель никто иной, как сам Бог, мой Отец. И как же свидетельствует о Нем Его Отец? Делами. Послушайте, как Он им говорит: «Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Он только что исцелил больного человека, который 38 лет лежал парализованным, и через одно слово Христа он моментально получил здоровье. Кто, кроме Бога, мог бы совершить такое чудо? Но они не приняли и свидетельство Его Отца. Когда иудеи обвинили Его, что Он такие дела делает в день субботний, Он им ответил: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Могло ли быть более веское свидетельство, что Он был послан Отцом, чем дела им творимые? Это было не что иное, как дело Божие. «Дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». И какие печальные слова Христос должен был прибавить: «А вы ни глаза Его никогда не слышали и ни лица Его не видели». Физическими глазами и ушами они видели и слышали Христа, но, увы, сердца их были окаменевшими. И Христос должен был сказать этим людям, которые сами себя ослепили и делали себя глухими: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Мог ли Христос привести более авторитетного свидетеля, чем отца своего небесного? Но так как они не приняли его свидетельство и отвергли свидетельство его отца, Христос приводит еще свидетельство человека, Иоанна Крестителя. Отвергать его свидетельство они не могли, потому что сами признавали, что он пророк. Хотя Христос сказал: «Я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». Дорогие друзья, не слышите ли вы безграничную любовь нашего Господа в этом маленьком слове «но»? Какое снисхождение! Христос использует последние средства, чтобы помочь этим людям, которые уже решили свою судьбу. Какие печальные слова Он должен был им сказать: «Я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слышали». «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет», — говорит Господь. Это голос любящего Бога. Иоанн был предтечей Иисуса, и, представляя его, говорит: «Сей есть», то есть Иисус Христос, «о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». По годам Христос был на 6 месяцев моложе его, то есть Иоанна Крестителя. Сказав, что он был прежде меня, Иоанн Креститель этим говорит, что Иисус существовал до своего воплощения, и поэтому он Бог. Дальше, увидев Духа Святого в виде голубя, сходящего и пребывающего на Иисусе, Иоанн свидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Иисус Христос был единственный из рода человеческого, в котором не было ни малейшего порока, потому что на нем нашел покой Дух Святой. А чтобы быть этим непорочным и безгрешным человеком, он должен был и в то же время быть и Сыном Божьим. Почему эти люди не хотели прийти к Нему, то есть к Иисусу Христу? Их беда была в том, что они рассчитывали на какую-то особую привилегированность и потому отличали себя от других людей. Да, они тщательно исследовали Священные Писания, думая через них иметь жизнь вечную, но и там они ее не нашли. Почему? Потому что они обошли Христа, а все Писание свидетельствует о Нем. Они хотели иметь спасение, вечную жизнь и Божье благословение, но на своих условиях. Однако Бог так человека никогда не примет. Есть один доступ к Богу, а это через Сына Его Иисуса Христа. Это единственное условие спасения. Но сегодня Христос еще зовет. Он и тебе, мой друг, говорит: если ты еще не спасен, приходящего ко мне не изгоню вон. Приди, и ты будешь одним из тех, который должен будет засвидетельствовать, что да, я спасен, и спас меня никто иной, как Иисус Христос. Да поможет тебе сам Дух Божий в этом.

Наша программа подошла к концу. Пишите нам. Мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Звучит ежедневная передача «Истина сегодня». После нее слушайте программу «Ответы на вопросы». Подготовил ее Василий Филат. Дорогие друзья, мы продолжаем цикл бесед на тему «Христианин и горе». Тема сегодняшней беседы – «Как встречать старость». Притчи, 20 глава, в 29 стихе говорит: «Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина». Кто-то сказал: «Старение не так уж и плохо, если подумать об альтернативе». Действительно, наши чувства относительно старения могут быть двойственными. Джонатан Свифт сказал: «Все хотят жить долго, но никто не хочет быть старым». Тем не менее, если вы живете достаточно долго, то нравится вам или нет, вы состаритесь и столкнетесь с проблемами, свойственными всем пожилым людям. Что вы тогда будете делать? Чтобы ответить на этот вопрос, вам необходимо знать некоторые факты о старении, о том, что Библия говорит о старости, и о том, что вы можете сделать, когда столкнетесь с проблемами старости. Итак, перечислим некоторые факты о старении. Пожилые граждане – это возрастающая часть населения. Первое, что нужно знать о пожилых людях, то, что их число в мире постоянно растет. Джеймс Кнапп написал в 2003 году, что впервые в истории Соединенных Штатов пожилых граждан в стране больше, чем подростков. Почему сегодня так много пожилых людей по сравнению с прошлым временем? Во-первых, увеличилась средняя продолжительность жизни. В 1000 году нашей эры люди и не помышляли о выходе на пенсию, они просто умирали. Большинство доживало только до 40 или 50 лет. В прошлом веке средняя продолжительность жизни увеличилась почти на 30 лет. По словам Кнаппа, средняя продолжительность жизни в 20 веке увеличилась с 47 до 75 лет. Джим Хьюз отмечает, что этому увеличению средней продолжительности жизни в значительной степени способствовали повышение коэффициента детской выживаемости, лучший уход за матерями и контроль над инфекционными заболеваниями. Помимо улучшенного медицинского обслуживания, увеличению продолжительности жизни человека способствуют и другие научные и технологические достижения. Второй фактор – это состарились появившиеся на свет в последний период всплеска рождаемости. Около 450 миллионов детей, рожденных в течение 18 лет после Второй мировой войны, в настоящее время подходят к возрасту 65 лет, порождая этим всплеск роста численности пожилых граждан. Кроме того, в последние годы наблюдается спад рождаемости. Число детей в семьях снижается, отчего доля пожилых людей в общей численности населения растет. Большая часть из того, что мы думаем о пожилых людях, не соответствует действительности. Во-первых, не все они бедные. Мы можем предположить, что пожилые – это бедные люди. Однако с финансовым положением многих пожилых людей все в порядке. Среди самых богатых людей в Америке сегодня половину составляют люди старше 65 лет. Второе. У них не обязательно слабое здоровье. Думая о пожилых людях, мы, возможно, представляем их с кучей разных болезней и отказывающимися функционировать органами, но большинство пожилых людей в Америке относительно здоровы. Третье. Не все они зависят от посторонней помощи. Мы можем также считать, что большинство пожилых людей нуждается в сиделках, однако многие из них ведут продуктивную и независимую жизнь. В-четвертых, их возраст не является препятствием для обучения. Часто считается, что пожилые не способны учиться, но большинство людей может продолжать учиться на протяжении всей своей жизни. В-пятых, они не живут в праздности. Наконец, мы можем думать, что пожилые люди, выйдя на пенсию, не работают, хотя в действительности многие из тех, кто достиг пенсионного возраста, продолжают работать. Часто они работают по желанию, а не по необходимости.
Работодатели обнаружили, что люди старшего возраста часто работают лучше и ответственнее, чем молодые. Многие бизнесмены, фермеры и специалисты, врачи, юристы и преподаватели вузов продолжают работать еще долго после достижения пенсионного возраста в 65 лет. Многие представители старшего поколения победили тяжелые физические болезни. Многие понесли непередаваемые эмоциональные потери. Более того, они пережили тяжелые финансовые времена, особенно Великую депрессию. Если пожилая христианка похоронила мужа, пережила нескольких из своих взрослых детей и перенесла опасное для жизни заболевание, но по-прежнему не унывает и ободряет других, то она достойна огромного восхищения. И вправду, единственное слово, которым можно описать бесчисленное множество таких пожилых людей, это «герои». Тем не менее, существуют и некоторые проблемы, связанные со старением. Конечно, у многих пожилых людей есть проблемы, и среди них это проблемы со здоровьем. Часто пожилые люди болеют больше, чем хотелось бы. Кроме того, старики могут страдать от одиночества, разочарований, тревожного состояния, чувства горечи и жалости к себе. Другие проблемы, связанные со старением, это физическая и умственная деградация, дополнительные обязанности, так как у многих пожилых людей есть 2 или 3 поколения родственников, о которых нужно заботиться, финансовые проблемы, отсутствие уважения, чувство бесполезности, потеря самоуважения и страх смерти. Некоторые сталкиваются с эйджизмом, так называемым. Это дискриминация по отношению к пожилым людям в обществе, ориентированном на молодежь. Иногда пожилые люди могут подвергаться дискриминации даже в церкви. Прежде чем приступить к рассмотрению того, как пожилым справляться с этими проблемами, давайте разберем, что говорит о старости Библия. Достижение старости следует считать благословением от Бога. Долголетие в Ветхом Завете также рассматривалось как награда за праведную жизнь. Новый Завет не обещает долгой жизни всем, кто повинуется Богу. Господь обещал, что Авраам будет погребен в старости доброй, написано в книге Бытие, 15 глава, 15 стих. «И он, Господь, подарил Моисею долгую и энергичную жизнь». В книге Второзакония, 34 глава, стих 7, мы читаем: «Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась». Он также обещал продлить дни жизни Соломона. Читаем третью книгу Царств, 3 глава с 11 по 14 стихи. «И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Заметим, однако, что в этом обещании было и условие. Псалмопевец писал: «Долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Псалом 90, стих 16. Это последнее из длинного списка благословений, дающихся живущему под кровом Всевышнего. С этих слов начинается 90-й псалом. В книге Притчей, 3 глава, 1 и 2 стихи мы читаем: «Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранят сердце твое, ибо долготы дней, лет, жизни и мира они приложат тебе». Посмотрим также в этой главе с 13 по 16 стихи. «Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее, то есть у мудрости, богатство и слава. Пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные. Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою».
9 глава книги Притчей в 10 и 11 стихах говорит: «Начало мудрости — страх Господень, и познание святого — разум, потому что через меня умножаются дни твои, и прибавится тебе лет жизни». Прочитаем также в книге Притчей 10 главу 27 стих: «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Хотя долгая жизнь и благословение, старость часто сопровождается бессилием и болезнью. В книге «Екклесиаст» 12 глава, первые 8 стихов описываются некоторые из этих немощей. Давайте прочитаем эти стихи. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них, доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут щери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета-сует, — сказал Екклесиаст, — все суета». Чувства Иакова типичны для многих пожилых людей. Он сказал: «Дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Читаем мы в книге «Бытие», 47 глава, 9 стих. Аналогичная жалоба содержится и в 89-м псалме в стихах 9 и 10. «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим». Немощь, сопровождающая старость, видна в историях Давида и Верзелия, а также в случае слепоты Иакова, Бытие 48 глава, и в обстоятельствах смерти Илия, 1 книга Царств, 4 глава, 18 стих. «Пожилых следует уважать. Бог повелел своему народу: почитай отца твоего и мать», Ефесянам 6 глава 2 стих, а также книга Исход, 20 глава стих 12. Закон Моисея учил: «Пред лицом седого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Господа, Бога твоего, я Господь, Бог ваш». Левит 19:32. Подобное же место мы находим в первом послании Петра, 5 глава, 5 стих, и первое послание Тимофею, 5 глава, 1 и 2 стихи. «Достигшие преклонного возраста должны быть мудрее молодых». Здесь нужно сказать, что Новый Завет предписывает, чтобы во главе местных церквей стояли старейшины, подтвердившие свою мудрость и верность в служении Господу. Об этом можно прочитать в первом послании Тимофею, 3 глава, 6 стих. Там сказано: «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Также прочитаем книгу «Деяния апостолов», 20 глава, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». В книге Иова, 12 глава, 12 стих сказано: «В старцах мудрость, и в долголетних разум». В истории с Равоамом глупость молодых людей противопоставляется мудрости старцев. Эта история записана в 3 книге Царств, 12 глава, стихи с 6 по 15. Следовательно, более молодой должен прислушиваться к тому, что говорит старший,
хотя преклонный возраст не обязательно гарантирует человеку мудрость. В книге Иова молодой человек Елиуй, выслушав троих старцев, которые были вроде бы старше и мудрее, не был удовлетворен их ответами. Мы находим его реплики в 32 главе книги Иова в первых 10 стихах. Хотя они, эти трое старцев, были и старше, их мнение было неверным. В книге Иова, 42 глава, 7 стих, мы читаем: «И было после того, как Господь сказал Словати Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину: „Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов“». Люди, которые доживают до преклонного возраста, не защищены от греха, и у них есть свои обязанности. В Ветхом Завете пророк-старец солгал и навлек смерть на молодого пророка. Читаем 3 книга Царств, 13 глава, 25 стих. «И вот, проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец». В Новом Завете мы читаем, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Послание к Титу, 2 глава, 2 и 3 стихи. Старость можно рассматривать как время, когда можно взяться за решение новых задач. Когда Моисею было 80 лет, Бог его призвал вывести Израиль из Египта. В 85 лет Халев сказал: «Дай мне эту гору». Книга Иисуса Навина, 14 глава, 12 стих. Конечно, учитывая, что Моисей дожил до 120 лет, а Иисус Навин умер в 110 лет, их возраст не совсем сопоставим с тем же возрастом сегодня. Симеон и Анна были глубокими стариками, когда воздавали хвалу за пришествие Христа, увидев в храме принесенного младенца Иисуса. Читаем мы во 2 главе Евангелия от Луки, стихи с 25 по 38. Когда Павел писал свое послание к римлянам, ему, вероятно, было больше 55 лет, однако он планировал отправиться еще в одно миссионерское путешествие. Об этом можно прочитать в написанном им послании к римлянам, 15 глава, стихи 23 и 24. Согласно Псалму 91, 15 стиху, праведные и в старости плодовиты, сочны и свежи. Старость — это хорошее время примириться с Богом. Для спасения любое время хорошо. Но когда время для кого-то приближается к полуночи, как сказано в Матфея 25:6, он, возможно, начнет больше задумываться о смерти и вечности. Человек, обращенный в веру к концу жизни, имеет точно такое же спасение, как и тот, кто стал христианином в молодости, хотя он, несомненно, будет сожалеть о том, что не начал свое служение Богу раньше. Как можно применить в жизни эти библейские принципы? Батцел Барретт Бакстер дал следующие советы относительно того, как готовиться к старости. Руководствоваться в жизни принципом «что посеешь, то и пожнешь». Выработать правильное отношение к служению. Сохранять самоуважение и в преклонные годы. Прислушиваться к другим людям вместо того, чтобы давать им советы, в которых они, возможно, не нуждаются. Принимать физические и умственные ограничения достойно. Общаться с другими людьми. Ценить время. Смеяться. Оттачивать чувство юмора. Возрастать духовно. Для пожилых людей также важны следующие рекомендации проповедника Коя Ропера. Следовать библейским заповедям. Заботиться о себе. Признать свою полезность. Иметь обязанности, не поддаваться искушению стать бездеятельным, жить только ради собственного удовольствия или превратиться в ненавидящего все на свете брюзгу. Рассматривать старость как предоставленный шанс. Выработать христианское понимание смерти. В любом случае радоваться. Даже если вы отягощены многочисленными проблемами, у вас все равно есть причина радоваться. Посмотрим, что написано в послании Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Первое послание Фессалоникийцам, 5:18, говорит:
«За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Хочется высказать еще 5 дополнительных советов. Первое. Хотя невозможно предотвратить старение, следует подготовиться к счастливой и успешной старости. Можно подготовиться в финансовом плане, но еще больше нужно подготовиться физически, эмоционально, социально и духовно. Во-вторых, избегайте грехов старости. Гедонизм, жажда наслаждений, цинизм, веры в худшее и ожидание худшего, материализм, тратить время, расходуя накопленное богатство или завидуя чужому богатству, эгоизм и себялюбие, вера в то, что мир должен вращаться вокруг тебя, проявляя мало интереса к кому-либо другому, жалость к себе, горечь — это негодование из-за реальных или надуманных обид. Третье. Сохраняйте активность. Попытайтесь приобретать новые навыки и выполнять новые задачи. В-четвертых, будьте всегда верны Господу. Как христианин, вы не можете отказаться от своих обязанностей перед Христом и Его Церковью. В-пятых, обязательно подготовьтесь к смерти. Пожилые люди, как правило, знают, что смерть относительно близко, но смотрите, чтобы вам быть готовым встретиться с Богом на суде. На счету у пожилых людей выдающиеся достижения. Кнап приводит конкретные примеры пожилых христиан, которые были столпами веры, продолжая активно проповедовать, учить, евангелизировать, раздавать материалы для изучения Библии, посещать больных, ободрять братьев и сестер во Христе и молиться о других людях. Некоторые компетентны давать здравые конкретные советы, исходя из своего профессионального опыта и мудрости, которые они приобрели за долгие годы. Примеров множество в Библии, в истории и в окружающем нас мире. Когда Холтон и его жена достигли 70 лет, они отправились в Корею в качестве миссионеров. Когда моему отцу, Дэйву Роперу, было около 85 лет, он начал писать очерки, которые каждую неделю печатались в местной газете. Позднее он выпустил книгу этих очерков и других рассказов. Когда моей теще Джун Шеннон было почти 83 года, она опубликовала книгу стихов. Как вы распорядитесь своим преклонным возрастом, своими годами? Потратите ли их на жалость к себе или энергично используете свои таланты для того, чтобы помогать другим и славить Бога? Это зависит прежде всего от вас самих. Болезнь или немощь могут не позволить вам делать все, что вы хотели бы. Однако даже больные и инвалиды могут приблизиться к Богу и послужить людям.

0: Вы слушаете радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать ответы на вопросы радиослушателей и зрителей YouTube-канала, ведущим которого является баптистский пастор из Молдовы Василий Филат.
1: Приветствую вас, друзья дорогие. Эта проповедь или это видео будет посвящена тем молодым парням и девушкам, которые закончили школу и которые поступили на учебу. И они уезжают из своих местностей, из своих городов, из своих сел. Они уезжают в те города, где находятся университеты, институты, в которые они поступили. Вот те учебные заведения, в которые они поступили. Дорогие, если вы являетесь учениками Иисуса Христа, и до этого времени вы решили следовать за Ним, следовать Его учению, значит, вы являетесь членами церквей. Некоторые из вас выросли в христианских семьях, ваши родители верующие, некоторые не имеете верующих родителей, но вы находились в церквях, вы служили там в церквях, у вас там находятся друзья, там есть пастор, который давал вам наставление, и там находятся те проповедники, которые учили вас Слову Божьему, те учителя, также там находятся братья и сестры, ваши ровесники, которые знали о вас, молились о вас, и вам было хорошо, вы имели всегда общение с ними. Так вот, теперь вы уезжаете, и вы переезжаете жить в городе, где вы будете учиться. Меняется все, меняется ваше окружение, меняется ваша среда, меняются люди, с которыми вы встретитесь. И это связано с некоторыми опасностями, о которых я хочу вас предупредить. Первое – это то, что вы на первый момент сможете пренебрегать, возможно, пренебрежете церковью, и это повлияет плохо на ваше духовное состояние и даже может привести к тому, чтобы вы отпали от веры. У многих случилось такое, особенно в других странах, особенно в Америке это происходит. Очень многие из тех, которые выросли в христианских семьях, когда они уезжают и поступают на учебу, они уходят от веры. Поэтому не хотим, чтобы это случилось у вас. И, дорогие, в первую очередь, когда вы переедете в тот город, где вы собираетесь учиться, самое первое, что вы должны делать, это вы должны искать церковь. Ищите там церковь, здоровую церковь, там, где проповедуется здравое учение, там, где люди следуют этому учению. Ищите церковь, где находится тот пастор, от которого вы будете принимать учение, тот пастор, которому вы доверяете, тот пастор, к которому вы сможете приходить за советом, к которому вы сможете исповедовать и ваши грехи, и пастору, который сможет вам помочь во всем расти духовно и который сможет совершенствовать вас на дело служения для созидания тела Христова. Определитесь, где находится эта церковь, узнавайте сейчас уже, начинайте узнавать и ходите в ту церковь. В первую очередь, когда приедете в тот город, сразу же начинайте искать церковь. Пойдите и найдите церковь в первое же воскресенье, на первом же служении, чтобы вы были уже в этой церкви. Постарайтесь познакомиться с людьми в церкви. Если вы приезжаете на учебу в Кишинев, и если вы знаете румынский язык, тогда вы можете присоединиться к нашей церкви. Если вы хотите, чтобы на время вашего обучения в Кишиневе я был вашим пастором, и та команда пастырей, которые служат вместе с нами, чтобы мы служили вам, чтобы мы обучали вас, чтобы мы вели вас в благовестии, вели вас в Евангелие, тогда

язык. Мы с удовольствием вам поможем это сделать. И за очень короткое время вы выучите. У нас есть и другие русскоговорящие люди в церкви. Даже есть и сестра Екатерина, которая, она из Украины, но она вышла замуж за брата, который за молдаванина. Она в нашей церкви, и все чувствуют себя хорошо, и все могут расти духовно там. Вот так. Значит, в первую очередь ищите церковь, дорогие, в тот город, куда вы уезжаете. Второе, это чтобы сразу же, когда вы пойдете поселяться там в общежитие или на квартиру, сразу же говорите людям, кто вы есть. Говорите о том, что вы есть христианин, христианка, говорите о ваших убеждениях, говорите о Господе Иисусе Христе и расскажите этим людям Евангелие. Приглашайте этих людей в церковь. Предложите этим людям, чтобы вы начали с ними изучать Слово Божие. Это очень важно, чтобы вы делали с самого начала. Не забудьте о том, чтобы вы сохраняли вашу духовную дисциплину. Каждый день вы должны иметь время для изучения священных писаний. И обязательно читайте священные писания всегда. Обязательно делайте изучение. Материалы по индуктивному изучению Библии, они прекрасные материалы для того, чтобы, и они помогут вам, чтобы вы всегда были в глубоком, интенсивном изучении Библии. Уделяйте для этого минимум, хотя бы час в день, чтобы этот час, он всегда был у вас для изучения Библии. Обязательно уделяйте время для молитвы, чтобы всегда у вас было время для молитвы, и проводите время в молитве. Сразу же по переезду в другой город подумайте о том, как вы будете служить вашими духовными дарами. Вы являетесь учеником Иисуса Христа, вы дитё Божие. Это самое важное и самое первое в вашей жизни. Вы ученик Иисуса Христа, ученица Иисуса Христа. Тогда, когда вы уверовали в Христа, вы родились свыше и получили духовные дары, теперь вы должны служить этими духовными дарами. Служить церкви, служить людям этими духовными дарами, принимать участие в распространении Слова Божия, в проповеди Евангелия и в распространении Царства Божия. Поэтому делайте все возможное, чтобы вы применяли все ваши духовные дары и чтобы вы служили вашими дарами. Я знаю, что многие, когда переезжают в город, они думают, что нет, первый месяц я должен сосредоточиться на учебе, чтобы наладить все с учебой, чтобы все было хорошо. Да, дорогие, вы должны сосредотачиваться на учебе и на том, чтобы наладить все, но не делайте это за счет ваших духовных ценностей. Не делайте это за счет того, что в первый месяц вы не пойдете в церковь, потому что вы ослабите сильно духовно, и сатана обязательно ударит по вам. Или, к примеру, из-за того, что первый месяц хочет сосредоточиться на учебе, первый месяц будет пренебрегать изучением Библии, или пренебрегать молитвой, или чем-то другим пренебрегать. Нет, не делайте этого. Вы должны принять решение, чтобы вы стояли твердо. Хочу также сказать вам об одной опасности – это друзья. Вы уезжаете оттуда, все ваши друзья были в вашей местности, вы переезжаете в новый город, и теперь вы начнете создавать себе новых друзей. И важно, кто эти люди будут. Апостол Павел сказал, что дурные сообщества портят добрые нравы. Я могу ошибаться, может, как-то по-другому там написано, но смысл понятен всем. Поэтому не стройте дружбу с теми людьми, которые могут плохо на вас повлиять. Будьте предельно внимательны, и ваши друзья должны быть в церкви. Стройте дружбу с этими людьми, имейте общение с этими людьми. Это не означает, что вы должны изолироваться от других людей. Вы должны проповедовать людям Евангелие, говорить людям Евангелие всем. Но не стройте такую дружбу, посредством которой кто-то может плохо повлиять на вас. Не надо такую дружбу строить ни с кем и не давать никому иметь плохое влияние на тебя, на твое духовное состояние, на твою духовную жизнь. Остерегайтесь, дорогие, аморальности. Теперь в наше время, в нашем мире очень много аморальности. И, возможно, когда вы придете туда, в ваше общежитие, вы уже увидите, что там очень много аморальности. Или очень много других вредных привычек, которые вы увидите вокруг. Включая и лень, то, что они бесчинствуют, на уроки не ходят, ничего не делают, занимаются ненужными делами, плохими делами. Остерегайтесь всего этого, чтобы никакая такая чума не прилепилась к вам и не испортила вас.

ваши добрые нравы. Остерегайтесь этого всегда. Очень важно, чтобы вы приняли и решение насчет аморальности, как я вам говорил. Будет много аморальности, остерегайтесь, держитесь как можно дальше. Важно, чтобы вы приняли решение насчет того, как будет ваша жизнь там. Вот Даниил и трое его друзей, они были взяты в рабство. Наверное, их родители были убиты. Мы не знаем, что было, но они больше не вернулись никогда обратно в их страну. Они не увидели больше своих родителей. И когда их привели в Вавилон, Навуходоносор взял, определил их, чтобы они учились в его академии, потому что он хотел сделать их своими слугами. Но эти молодые люди, подростки, они приняли важное решение. Они решили, что они не будут оскверняться тем, что есть там в Вавилоне. Вавилон был абсолютно языческий. Очень много аморальности, очень много идолопоклонства, много всего. Но они решили, что они будут держаться в чистоте. И они всю свою жизнь стояли твердо на этой чистоте, в этой чистоте. И вспомните, даже уже когда был в преклонных годах, Даниил так и держался того священного обычая, который он имел с детства, которому, наверное, учили его родители. Он три раза в день молился. Он три раза в день приходил домой, заходил в свою комнату, открывал окно и молился в сторону Иерусалима. Это говорит нам о дисциплине, о духовной дисциплине этого человека, что он всю жизнь сохранил эту духовную дисциплину. И Бог благословил его, и они были самые успешные в учебе, потому что они держали этот приоритет, духовный приоритет они держали на высоте. Поэтому Бог благословил их, и они учились лучше всех в этой школе. Потом они получили самые высокие места работы, самые привилегированные места работы они получили. И Бог вознаградил их верность и то, что они стояли твердо в праведности. Потом вспомните про Иосифа. Иосиф был продан в рабство своими братьями, когда ему было 17 лет. Когда был в доме Потифара, та женщина-прелюбодейка, она пристала к нему. Каждый день говорила ему: «Ложись со мной, ложись со мной, ложись со мной». И представьте себе, это парень молодой, здоровый парень, ему 17 лет, в нем кипят гормоны, как и во всех других парнях этого возраста. Но этот парень не слушался своих гормонов, он слушался Бога, и он принял важное и твердое решение, что он останется чистым, и он будет жить праведной жизнью, и он будет держаться подальше от аморальности. И так он держался, и Бог его благословил во всем, и сделал его премьер-министром Египта, и сделал его благословением и для фараона, и для всего Египта, и для Израиля, и для всех нас, потому что и поныне мы хотим следовать доброму примеру этого человека. Вот так, дорогие, примите эти решения и стойте твердо на этих решениях. Послушайте еще раз хорошо этот призыв, который я вам даю. И если вы являетесь родителем или другом того, который в этом году, этой осенью, пошел на учебу, переехал в другой город, где будет учиться, прошу вас, отправьте линк, позвоните ему, посоветуйте ему или ей, чтобы они послушали хорошо эту проповедь. Если есть возможность, чтобы вы вместе послушали еще раз, и чтобы вы потом обсуждали конкретные шаги по применению этой проповеди, сделайте это, пожалуйста. Если у вас в церкви есть люди, которые уехали на учебу, но они вот на воскресенье приехали, или, может, с их родителями, можете поставить эту проповедь и послушать у вас в церкви, послушать это видео во время служения и пообщайтесь о том, как вы можете помочь вашим молодым людям, тем, которые уехали из вашей церкви на учебу, как вы можете помочь им, чтобы они стояли твердо в вере. Прошу вас, если вы нашли это видео полезным для вас, поделитесь им в ваших социальных сетях, расскажите людям, чтобы подписались на этот канал. Если вы еще не подписались, подпишитесь на наш канал и молитесь за нас, чтобы Бог, молитесь за меня, чтобы Бог помог мне давать наставление из Слова Божия по нуждам святым, и чтобы это наставление приносило им назидание. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Говорит радио «На пути». В течение этого часа вы услышите две получасовые радиопередачи «Новые нивы» и «Гимны хвалы».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Мы склоним наши головы для молитвы. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за то, что Ты по Твоей великой любви и милости к нам спас нас. Ты вывел нас из рабства греха, как некогда вывел народ израильский из египетского плена. Ты освободил нас для служения Тебе. Благодарим Тебя за это и просим, чтобы Твоя рука вела нас по жизни нашей, как в то время вела народ Твой по пустыне. Благослови, пожалуйста, нашу сегодняшнюю передачу и каждого нашего слушателя своим чудным небесным благословением. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

освобождение израильского народа из египетского рабства и его путешествие в страну Ханаанскую содержит в себе множество прообразов и наглядных, весьма поучительных картин христианского хождения перед Богом. В этой истории можно видеть великий пример для христиан. Жизнь Израиля в Египте – это была рабская жизнь, жизнь полного подчинения воле господина земли, жизнь полного подчинения воле фараона. Египет – наглядная картина этого мира, где царствует грех и смерть, где беззаконие господствует над человеческой душой. Это как раз та жизнь, о которой говорил апостол Павел: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 7 глава послания к римлянам. Израильтяне, конечно, знали, что избавить их от постыдного рабства может только сила всемогущего Бога. Фараон бессердечен, жесток и коварен. На его милость нельзя рассчитывать. Народ усердно молился Богу, и Бог услышал его молитву. Бог дал Моисея и, пользуясь им, чудными путями вывел народ из Египта, из состояния рабства, и направил его в страну свободы, где течет молоко и мед. Правда, фараон не отпускал добровольно подвластный ему народ. Потребовалось несколько сильных ударов по его спине, чтобы цепи порабощенного им народа разорвались, и народ, вздохнув легко, стал свободным. И Бог сделал это. Как же в этой истории не видеть наглядного изображения чудного плана Божьего спасения души человеческой? Князь мира, господин греха, господствует на этой земле. Он — ее временный хозяин. Жизнь в Египте — жизнь обыкновенного грешного человека, рожденного от матери, по плоти, но не рожденного от Бога по духу. «Кто родился чистым от нечистого?» — спрашивает Иов. И здесь же отвечает: «Ни один». Книга Иова, 14 глава, 4 стих. И далее: «Во грехах родила меня мать моя», — говорит псалмопевец. Адамов грех лежит на каждом человеке презренной рабской печатью. Эта печать должна быть сорвана, раб должен быть выкуплен из неволи, освобожден и восстановлен в правах свободного человека. Другими словами, человек должен выйти из подчинения греху, из-под власти сатаны, должен быть спасен. Но может ли человек спасти сам себя, дать за себя выкуп? Может ли упавший человек поднять сам себя? Для этого необходима сила извне, необходима побеждающая сила, очищающая от греха, побеждающая сила Божьей благодати. И здесь все тот же пример Израиля открывает нам очи и показывает истинный путь спасения. Бог положил в своем плане спасти свой народ, дать ему иной удел, иную землю, отделить его от египтян. И когда народ доверился Богу, совершилась великая победа, совершилось освобождение. Однако, пока народ не перешел естественной границы Черного моря, он все еще оставался на территории фараона, следовательно, в рабстве. А рабство символизирует греховную жизнь, бесконечно тяжелую, смертоносную. «Душа согрешающая, она умрет», — говорит Писание, книга пророка Иезекииля, 18 глава. «Поэтому, кто жил и продолжает сегодня жить греховной жизнью, по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего ныне в сынах противления», Ефесянам 2 глава, 2 стих, «тот стоит на пути неминуемой гибели». Человек, желающий спастись, должен освободиться из-под власти греха. Но это невозможно сделать без доверия Богу, без того, чтобы оставить землю языческого нечестия. А тот, кто желает идти в обетованную землю, кто просит об этом Бога, кто доверяется Ему, тот не может миновать Черного моря. Только перейдя Черное море, Израиль мог оказаться в новом плане жизни.
Переход через Черное море – наглядное изображение возрождения или рождения свыше души человеческой, ее спасения, ее отделения от осуждающего мира. Переход через Черное море символизирует отделение Божьего народа от осужденного мира. Поэтому чрезвычайно важно проследить, как этот переход осуществился. Изнурительным трудом и деспотизмом фараон довел израильский народ до изнеможения, физического и морального истощения. И тем не менее, Господь, как мы читаем в книге Исход, не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, а повел путем извилистым, тяжелым, пустынным. Бог знал, что израильский народ все еще не вполне познал славу своего освободителя. Народ нуждался в наглядных уроках, которые бы научили видеть в Боге прибежище и силу, видеть в Нем всемогущего путеводителя. Интересно также заметить, что первые дни путешествия не имели особых трудностей и препятствий. Бог не допустил их, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Исход 13 глава 17 стих. Возвращение Израиля назад в Египет – не Божий план. Бог желал, чтобы его народ чувствовал полную и постоянную зависимость от проводника. Дороги не было. Путь неизвестен. Его должен кто-то показывать. Нет движения без проводника. И Господь сам показал этот путь ночью в огненном столбе, а днем в облачном. Как все это должно быть поучительно для нас, христиан, желающих достигнуть страны обетованной? Когда человек призывает Бога, чтобы он освободил душу от греха, Бог не может отказать в таком прошении. Господь берет душу и ведет ее в небесную страну, но ведет не короткими и легкими путями, а ведет пустынею. «И обвел Бог народ дорогою пустынною», читаем мы в Писании. «Приходящего ко мне не изгоню вон», — сказал Христос. «Приходящего он принимает, дает духа утешителя, наставника, путеводителя и обещает привести к намеченной цели». Послушание Богу и Его Слову — неотъемлемая часть христианской жизни. Читая историю Израиля, каждому христианину стоило бы проверить себя и задуматься. «Во всем ли я доверяю Богу? Всегда ли призываю Его святое имя в путеводители?» Библия учит, что без молитвы верующий человек ничего не должен делать. Там, где грех, там нет руководства Духа Святого. Представим себе на минуту огромные обозы израильтян, смотрящих на облако днем и огненный столб ночью. Дорога лежит внизу, а смотреть надо вверх, на небо, на того, кто ведет. Облако стало, все стали. Нет путеводителя, нет движения. Облако пошло, все пошли. Так именно должен поступать и каждый христианин, доверивший свою жизнь Богу. Иногда Господь ведет своих детей ночью, чтобы они нуждались в огненном столбе, во свете. «К неземной стране путь указан мне» поется в одной из любимейших песен пионеров евангельского движения в России. Они пели эту песню в лесах, в горах, в пустынях, скрываясь от преследований безбожной власти. «На пути не соловьи и не цветы, а вой шакалов, да колючий терновник и горячая безводная пустыня. Но вдали горит огонек живой. Этот живой огонек — Христов свет, разгоняющий темноту, удаляющий страх и сомнения. Христианина ничто не должно пугать, потому что добрый пастырь идет всегда впереди. «Овцы мои слушаются голоса моего», — сказал Христос об уверовавших и возрожденных христианах. «Путь действительно неизвестный, но овцы охотно идут туда, куда зовет их тихий, ласковый голос доброго пастыря». Есть много людей, которые не желают оставить этот мир не только ввиду своей привязанности ко греху, но из-за боязни, что после покаяния они не смогут служить Богу в доброй совести. Эти люди боятся будущего, боятся дьявола впереди, оставаясь в его сетях.
Христос не возрождает человека для того, чтобы потом оставить его. Рожденных им детей Он не покидает и не забывает. Так и мать не делает. «Не оставлю тебя, не покину тебя», обещает Господь. Послание к Евреям, 13 глава, 5 стих. От человека требуется полная отдача, полное доверие Богу, а остальное Он совершит. Он даст силы победить все искушения и соблазны лукавого. Разве в этом случае путешествие израильтян не является для нас чудным примером? Как часто у многих христиан нарушается радость спасения боязнью за свое будущее? В суровые дни войны и народных бедствий многие христиане теряют доверие к Богу и начинают действовать по своим измышлениям, умножая этим самым свои скорби. Мы читаем, как Господь привел Израиля в тупик. Справа и слева — горы, впереди — морская пучина. Что делать? Ведь фараон увидит и поймет положение Израиля, догонит и погубит весь народ. Таковы предположения людей. Но мы читаем, что Господь Сам ожесточил сердце фараона, Исход 14 глава, 8 стих, дабы явить народу свою славу. Фараон должен был быть посрамлен и окончательно поражен. Таков план Божий. Был ли этот план открыт Израилю? Несомненно. «Я буду вести вас», — сказал Господь Моисею. Но как только сзади послышался шум колесниц фараона, страх охватил народ. А где страх, там утеряно присутствие Господа. Сразу же в среде народа появились ропотники. «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» — говорили они Моисею. «Не так ли бывает и на христианском пути?» После обращения неминуемо появляются ожесточители, родные, друзья, знакомые, а часто священнослужители обрядовых религий. Ожесточение со стороны — это неотъемлемый признак истинного возрождения души. Падать ли духом в таком случае? Христос вывел из Египта, Он же приведет и в Ханаан.

Без борьбы, добровольно, фараон не отпускает народ. Вот здесь-то и необходимо полное доверие Богу, полная отдача, самоотречение. Выдержать первый экзамен – это уже великая победа. Господь не обещал христианам розовую дорожку. Наоборот, Он часто предупреждал: «Меня гнали, и вас будут гнать». Так было, так есть, и так будет до пришествия Христа со всеми истинно возрожденными христианами. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир. Так наставлял своих учеников Небесный Учитель. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Иными словами, мы можем сказать так: Бог допускает и ожесточает фараона, чтобы доверившиеся ему люди могли видеть великую победу. Много колебаний и сомнений пережил народ, оказавшись между горами перед Черным морем. Но чтобы быть отделенными от Египта, требовался решительный шаг веры. В минуту грозной опасности Моисей, великий Божий вождь, сказал: «Не стойте, смотрите и идите вперед». Ангел Божий показывает дорогу. Море стало сушею для Божьего народа. Радость в Господе, о которой так образно писал апостол Павел, не только радость в спасении, но и в тех новых победах над фараоном, которые силою искупившего Христа могут иметь все верующие люди. «С радостью принимайте искушения», — пишет апостол Иаков. «Искушение может знаменовать еще одну победу, если человек доверится Богу. Допуская искушение, Господь всегда готов дать силу преодолеть его, и в этом преодолении великое благословение». Посмотрим же еще раз, как показал Господь свою славу Израилю при переходе через Черное море. Бог повелел Моисею: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Но куда идти? Впереди глубокие воды, направо и налево горы, сзади колесницы фараона. Моисей оценил обстановку и сказал народу: «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Голос Божий открыл Моисею путь к победе. «А ты подними жезл твой». Совершилось великое чудо. Расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Исход 14 глава, 22 стих. Пучина морская поглотила войско фараона и его колесницы перед глазами Божьего народа. Бог показал великую славу своему народу. Апостол Павел говорит, что в этом событии израильтяне крестились в Моисея в облаке и в море. 1 Коринфянам, 10 глава, 2 стих. Перейдя Черное море, Израиль умер для Египта. Если в ком-либо еще проявлялось малодушие, возврата назад уже не было. Обратного пути у Господа нет. Малодушным, желающим вернуться назад в Египет, море не откроется. Малодушные лягут скорее костьми в пустыне, но в Египет им уже не вернуться. Подобно сему и возрожденный христианин, крестившись во имя Христа, в смерть его крестился. Возрожденный христианин умер для сего мира. Возврата назад быть не может. Господь благословляет путь вперед, но не назад. 15 глава книги «Исход» — чудесная песня благодарения спасенного народа. Это гимн возрожденной души. Сколько радости пережил Израиль, увидев гибель своего гонителя, фараона, увидев славу Божию. «Господь, крепость моя и слава моя», — писал Моисей, — «Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». «Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага». Так же и с нами. Господь Иисус Христос на Голгофском кресте победил нашего врага, сатану. Он одержал блестящую победу, и в нем мы можем торжествовать. Мои дорогие слушатели, кто из вас еще является рабом духовного Египта? Кто еще остается рабом греха? Вот не хочешь грешить и не можешь бросить.
Знай, что Иисус Христос хочет сильной рукой вывести тебя из этого рабства. Он хочет дать тебе чудную свободу. Примешь ли ты Его приглашение? Признайся Ему, что ты грешник. Попроси у Иисуса прощения всех твоих грехов. Всем сердцем своим отвернись от всякого греха. Предоставь Богу руководить твоей жизнью, и Он поведет тебя чудным путем. Этот путь будет тебе не всегда понятным, но он приведет тебя в вечное царство Иисуса Христа. Пусть сам Бог поведет тебя этим путем. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Дорогие друзья, в эту кассету включены четыре беседы христианского писателя и поэта Николая Александровича Водневского. Надеемся, что они вам понравятся, и вы почерпнете большое назидание для славы нашего Господа и для радости ваших сердец.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Сегодня мы имеем с Божьей помощью беседу «Поучительный урок» из книги Ветхого Завета, первой книги Библии «Бытие». Многие люди полагают, что Ветхий Завет был дан Богом только евреям. А для христиан, чтобы познавать волю Божию, достаточно Нового Завета. Это не только ошибочное мнение, а недоразумение, исходящее из незнания предназначения Библии и тех благословений, которые она несет. Все книги Библии – Слово Божие в равной степени, и все они между собой взаимосвязаны. Однажды я услышал такие слова. Одному человеку, несведущему в Священном Писании, дали почитать Новый Завет. Но он скоро возвратил эту книгу и сказал: «Я посмотрел то, что вы мне дали эту книгу, и оказывается, она написана римлянам, ефесянам, колоссянам каким-то коринфянам, филиппийцам. Я искал, что для нас, русских, я ничего и не нашел в этой книге». Друзья мои, все книги Ветхого Завета, помимо исторического материала, содержат поучения и наставления. Они имеют также большое духовное значение. Из этих книг мы узнаем о сущности Бога, о Его плане спасения грешников. К примеру, в книгах Ветхого Завета мы находим молитвы многих мужей Божьих. Имеем молитву Моисея, молитву Иисуса Навина, молитву Давида, Соломона, многих пророков, молитву Илии, Исаии, Иезекииля, многих других. И все их молитвы отличаются краткостью, конкретностью, сердечностью и благоговением перед Богом. Каждое слово стоит на своем месте. Друзья мои, разве в этом нет поучения для нас, верующих, новозаветных верующих, верующих Нового Завета? Однажды я обратил внимание на молитву Авраама, отца веры. Он просил Бога о племяннике Лоте. Свое обращение к Богу он начал такими словами. Они записаны в книге «Бытие», первая книга Библии, 18 глава, стих 27. «Господи, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел». Обратите внимание, кого сегодня в религиозном мире называют владыками? Кто наш владыка? О чем говорят эти слова Авраама? О том, что перед лицом великого, всемогущего, абсолютно святого и справедливого Бога самое лучшее из нас – прах и пепел, ни больше, ни меньше. Авраам был искренним в своей самооценке, как был искренним в свое время псалмопевец Давид, когда он называл себя, знаете как, червем. «Я же червь, а не человек». Так читаем в 21 главе, 21 псалме. Апостол Павел также был искренним, когда, вспоминая, кем он был до встречи со Христом, он назвал себя, знаете, каким словом? Некоим извергом. 1 Коринфянам 15 глава, читайте об этом. Нелестная характеристика, не правда ли? Но благодать Божия преображает и таких людей. Это не было деланным самоунижением, что часто проявляется в жизни, в молитвах некоторых верующих. Если бы признание Авраама не было искренним, Бог никогда бы не начал с ним диалог. Но Бог любит искренность. Бог любит искренность. Это ли не урок для нас, друзья мои? Если человек увидит себя в присутствии всемогущего Бога таким, увидит себя таким, как он есть, он поймет свое ничтожество. Только любовь Божия поднимает нас из праха до положения человека. Это происходит тогда, когда мы видим перед собой Христа, распятого за грехи наши и воскресшего для оправдания нашего. И мы понимаем, насколько милостив к нам Бог. Он открывает доступ к себе через своего единородного Сына Иисуса Христа. Тогда нам близка молитва мытаря. Помните, в Евангелии Луки, в 18 главе записано, как молился мытарь? «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Во дни царя Озии пророк Исаия произнес обличительное пророческое слово к Израилю. Первая глава пророчества Исаии. Прочитайте это. А позднее, в год смерти царя Озии, он увидел себя в присутствии Господа грешником и воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Это в шестой главе. В первой главе он обличает израильтян и народ Израиля. А в шестой главе он говорит, что «я живу среди народа, и я нечистый так же, как и они». И один из серафимов взял клещами с жертвенника уголь, коснулся уст пророка, и пророк услышал: «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Исаия 6 глава, стих 7. У Авраама было основание для гордости. Он имел от Бога личные обетования, но в его сердце не было гордости, не было никаких заслуг перед Богом, и потому он назвал себя прахом и пеплом. Я же прах и пепел. Это же самое можно сказать и о пророке Исаии. На самом деле, гордиться нам перед другими нечем, а тем более перед Богом. Кто мы перед лицом абсолютно святого и всемогущего Бога? Кто мы? Кто мы перед лицом Творца неба и земли? Творца всего видимого и невидимого. О человеке он, Бог, говорит: «Нет праведного ни одного. Все совратились с пути, до одного негодны. Все согрешили и лишены славы Божией». Так Бог говорит через апостола Павла. Римлянам 3 глава. Читайте, отметьте и прочтите после радиопередачи. Это характеристика, данная Богом людям. Гордость – вот главное препятствие на пути к живому общению с Богом. Чтобы сбить гордыню нашу, Бог допускает всевозможные лишения, переживания, болезни. Я это испытал. Но иногда и это не помогает человеку, чтобы признать свою ничтожность, свое абсолютное банкротство. Как часто бывают неискренними молитвы, молитвенные излияния некоторых верующих. К примеру, я вам скажу достоверный случай. Один христианин с тяжелым характером, облеченный Богом, взывал к нему: «Господи, ты знаешь, какой я негодяй, прости меня, прости меня». А днем позже его жена в каком-то споре сказала мужу: «Негодный ты человек». О, эти слова... И за эти слова ей пришлось 3 раза просить у мужа прощения, иначе дело грозило разводом. Был ли этот брат искренним в молитве, когда сам себя называл негодным в молитве? Часто можно слышать такие молитвенные слова: «Господи, может быть, я чем-либо согрешил Тебя, Боже, прости меня». Друзья мои, слова «может быть» говорят о том, что молящийся еще ничего не знает о святости Божией. Человек еще пребывает в темноте, а в темноте и грязь не видна. И грязь не видна. Бытует рассказ об Иоанне Златоусте. Его недруги, у него были друзья, были недруги. Вот недруги всячески поносили его и распространяли о нем сплетни всевозможные. Когда ему рассказали об этом друзья, он ответил: «О, они еще не все знают обо мне. О, если бы они знали, какой я грешник, они бы еще больше сказали». Друзья мои, видеть себя самого в правильном свете – это великое благословение. Я читал рассказ об одном человеке, который пришел в монастырь, предстал пред игуменом и просил принять его послушником. «А ты готов смиряться?» — спросил игумен. «Готов, отец, готов. Свое решение мы объявим тебе завтра», — сказал игумен. Человек вышел, а тем временем игумен послал 2 монахов проверить его готовность к послушанию. Монахи нагнали его, один подставил ногу, тот споткнулся, слегка с головы слетела шапка, а другой монах втоптал эту шапку в грязь. «Ах, вы негодники! Чтоб вам провалиться!» — завопил кандидат послушники и начал их ругать, такими словами обзывать. Ну, на другой день он пришел к игумену: «Ну как, батюшка, возьмешь меня в послушники в монастырь?» «Нет, нет, не могу. Ты еще не готов быть послушником. Иди походи 1 годок по России, а потом придешь». Через год этот человек снова пришел в монастырь, к тому же игумену. И тот снова принял его так, как и в первый раз: «Приходи завтра». 2 монаха у ворот снова подставили ему ногу, изрядно потолкали, а один сорвал с него шапку и надел себе на голову. Человек посмотрел в глаза обидчику и спокойно сказал: «Да благословит тебя Господь в моей шапке». И на другой день он был принят в послушники. Человека с сокрушенным сердцем очень трудно обидеть, потому что у него сбита гордыня. Он знает величие и славу Господа и в этом свете прощает брату обиды, ибо сознает, что он сам кто? Прах и пепел. В гимне мы поем: «Ведь церковь есть в небо преддверие». Знаете этот гимн? Но, к сожалению, иногда и в церкви толкнет кто-нибудь нас по неосторожности. И в такие минуты нам нужно вспомнить молитву Авраама: «Господи, я прах и пепел, и обида испарится». Другими словами, «Я мусор, гонимый ветром, и если есть во мне что-либо хорошее, то это не мое, а Христова. Поэтому толкнувший меня толкнул Христа. Об этом можно только сожалеть». Без такого духовного озарения человек видит себя в розовом свете, не таким, как он является на самом деле. И отсюда всевозможные распри и неурядицы. Некто сказал: «Когда я поднимаюсь на воздушном шаре», — ему приходилось летать на воздушном шаре. Я повторю: «Когда я поднимаюсь на воздушном шаре», — он говорит, — «я вижу людей на земле очень маленькими». А ему ответили: «Но таким же маленьким мы видим и тебя». Друзья мои, Библия, Ветхий и Новый Заветы, на примерах многих детей Божьих учит нас не только верить в Бога, познавать его величие и славу, но и сознавать, что мы недостойны тех милостей и того богатства, которые он открывает нам во Христе Иисусе. Да благословит Господь нас каждого, и слушателей, и меня, чтобы видеть себя в правильном свете перед лицом Бога. Аминь.

Дорогие друзья, радиослушатели, сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о старости. Некто сказал, самое неожиданное, что случается в жизни человека, это старость. Мудро сказано. Попробуйте опровергнуть это, когда старость приходит незваным гостем вместе с пословицей «старость не радость». А все же в определенном смысле и старость может быть радостью. Вот об этом сегодня давайте поговорим. Несколько лет тому назад я получил письмо с приложением стихотворения, чтобы напечатать его в газете «Наши дни». Автора я знал очень хорошо. Это был старик с морщинистым, сухим, бесцветным лицом. Когда он разговаривал, голова его тряслась. Его 86 лет были видны в его движениях, в его речи. И насколько же я был удивлен, когда прочитал начальные строки его стихотворения. Вот они. «Скоро старость мне сядет на плечи, и придется ее мне нести». Тогда я еще не вступил в полосу старости сам, и, представив себя самого в положении жалкого, беспомощного старика, искренне пожалел его. Я понял, что человек желает жить вечно, даже в дряхлом состоянии. Но когда я только представил, что Творец дал мне бессмертие на земле с этой старостью, со всеми ее последствиями, слепотой, глухотой, зубными проблемами, артритами, не считая притупления памяти и слабости, при которой за мной уже нужен будет постоянный уход, я пришел в ужас и сказал, «Господи, помилуй меня от этого!» Но благодарение Богу, Он не оставляет человека в таком состоянии навеки. Всему свое время. Мы умираем, это хорошо. Я знаю, что все мои проблемы, борьба с самим собой, все мои переживания, томление духа, все мои болезни – все это не будет продолжаться вечно. Мы поем в одном песне, помните? «Не вечно буду я скитаться в долине горестной земной». Но и в этом есть милость Божия. Он кладет конец земным скитаниям и говорит, «Собирайся в невозвратный путь, время твоего приготовления окончено». Куда же приведет этот путь? О, это большой, это серьезный вопрос, на который человеку трудно найти ответ. Где мы можем найти ответ на этот вопрос, если не только не в Библии? Когда-то Моисей в молитве Творцу запечатлел неопровержимую истину. Прочитаем ее. Она записана в Псалме 89. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим». Я уже сверхурочник, друзья мои, и это сознание подгоняет меня спешить приготовиться к встрече с Господом. О, как много сверхурочников я встречаю в последнее время. В некоторых церковных собраниях я смотрю на головы, похожие на дуванчики, и думаю – все ли вы сознаете то, что вы вступили в жизнь при большей крепости, то есть в жизнь сверхурочную, в жизнь по благодати, в жизнь по Божьей милости? Перед моим окном растут два молодых калифорнийских клена. Я сажал их маленькими саженцами и сажал их в одно время. Но вот что я заметил. Одна земля, одно солнце, одни дожди поливают их, но листья роняют они по-разному. Листья одного клена начинают желтеть и опадать в начале октября, а другие же держатся до середины декабря. Потом, как огнем, схватывает их желтизна, и через день-два на дереве не остается ни одного листочка. Друзья мои, не так ли бывает и в жизни человеческой? Я вспоминаю брата по вере, Ивана Антоновича Косенко, фамилия его. Он живет во Флориде. Недавно ему исполнилось 94 года. А он пересаживал, я видел, как пересаживал фруктовое дерево. И отказался от моей помощи. И говорит,
Мне нужно упражняться. Ходит он без палочки, но сознает, что в любой момент он может споткнуться и больше не встать, и потому говорит жене: «Ты не оставляй меня одного на ночь, некому будет закрыть глаза мои». Но главное, он, этот брат, имеет уверенность, что, закрыв глаза на земле, он откроет их на небесах и увидит своего Спасителя. У людей, кому перевалило за 70, переход в вечность очень близок. Когда Бог позовет, кто может отказаться с извинениями? «Я еще не готов. Я не успел сделать завещание». Однажды молодой человек пришел с вопросом к проповеднику: «Скажите, сколько мне нужно времени, чтобы приготовиться к смерти?» «Около 5 минут», — ответил проповедник. «Ну, значит, я еще успею приготовиться, а пока поживу в свое удовольствие». «Простите», — прервал его проповедник, — «когда же вы собираетесь умирать?» «Ну, этого я не могу знать». «Вот в таком случае будьте благоразумны и приготовьтесь к переходу в вечность теперь», — так предупредил его проповедник. Друзья мои, приготовиться к переходу в вечность — главная цель земной жизни, но, к сожалению, не все это знают. Смерть, как правило, приходит тогда, когда ее меньше всего ожидают. Заветная мечта человечества на протяжении всей истории — жить вечно, не умирая, и притом жить в вечной юности. «Мечты, мечты, где ваша сладость?» — можно спросить словами поэта. Мечты остаются мечтами, а действительность говорит словами Священного Писания. Вот что говорит Библия: «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». Евреям 9 глава, стих 27 так говорит. Желание жить вечно стало мечтой с той поры, как наш прародитель сказал Богу «нет» и не пожелал исполнить одну единственную данную ему заповедь. Через неповиновение Богу человек утратил вечную жизнь, и теперь в его сердце живет это неистребимое желание, но удовлетворить его, желание жить, конечно, но удовлетворить его он сам не может. Бог открыл источник для удовлетворения этого желания. Этим источником является Иисус Христос. К сожалению, люди пренебрегают Божьим рецептом и прибегают к своим средствам продления жизни и остаются разочарованными. Для того, чтобы продлить земные дни, одни лжедоктора советовали пить утробные отвары некоторых животных, другие советовали пить женское молоко, а третьи – семенные железы тигра. Древние египтяне, например, советовали 2 раза в месяц принимать рвотное, почаще потеть. Прошлые века полагали, что чистое кровопускание и очищение желудка значительно продлевают жизнь человека. В распоряжении науки есть различные стимуляторы, витамины, гормонные препараты. Но все это самообман, плащел же науки. Да не вздумает радиослушатель поверить в эти дорогостоящие фальшивые средства. Никто, ни ничто не сохранит нас от наступления старости. Слышите, молодые люди, она придет, если еще не пришла, независимо от того, что вы пили, отвар корня шэньчжэнь или кислое молоко. А вот как избежать преждевременной старости – вы можете узнать, изучая Библию, книгу Божьего Откровения. Библия содержит много практических советов, исполняя которые человек может беречь здоровье как в физическом, так и в духовном плане. И то, и другое – Божий дар. Проблема вечной жизни остается неразрешенной до тех пор, пока человек не уверует в Господина жизни Иисуса Христа. И уверует в Него не только умом,
как в историческую личность, но уверует всем сердцем, как в искупителя его грехов, как победителя над смертью. Отвлеченная вера ничего человеку не дает, но вера в Иисуса Христа как Спасителя от вечного осуждения открывает человеку двери в его царство, царство, где нет смерти. Вот слова Христа, которые должен принять человек верою, если желает избежать справедливого Божьего суда и наследовать от Бога жизнь вечную. Слушайте, Иоанна 5 глава, стих 24. Говорит Христос: «Слушающий Слово Мое и верующий у пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Как просто, ясно, определенно говорит Христос. И если вы всем сердцем верите словам Христа, вы не можете не радоваться этим чудным обетованиям. Человеку, принявшему от Бога новую духовную природу через принятие Иисуса Христа в сердце, Бог дает жизни, которая никогда не умирает. В эту вечную жизнь христианин вступает через рождение свыше, как сказал Христос Никодиму. Читайте об этом в 3 главе Евангелия от Иоанна. И тогда старость не будет пугать вас. Пребывая во Христе, человек цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91 так говорит. Чувствовать себя молодо и иметь здоровое духовное настроение могут и старики. Для этого не нужно глотать гормоны, а нужно только одно – пребывать в Слове Божьем. И пожилому человеку Господь дает чувства живые и яркие. Как печально, когда с наступлением старости теряют всякое присутствие радости, низко люди опускают голову, а бывает, что идут в могилу без уверенности в спасении. О, друзья мои, это великая трагедия. Обетование Господне для верующих, которые рождены свыше, гласит так: послушайте внимательно. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91 так говорит. Другими словами, дети Божии и в старости могут приносить духовные плоды, прославляющие любовь их Спасителя. Да благословит Господь меня, старика, и вас всех, слушающих, и молодых, и пожилых, и стариков. Аминь.

Сметенный ум Лигии не мог поспеть за словами Акты. И хотя волшебный мир все сильнее приковывал ее взор, сердце ее сжималось от испуга. И внезапно на душу нахлынула безмерная тоска по любимым Помпонии Грицине и по спокойному дому Авла, где царила любовь, а не злодейство. Тем временем со стороны улицы Аполлона волнами надвигались все новые толпы гостей. Акта умолкла, но Лигия все всматривалась в толпу, будто ища там кого-то. Вдруг лицо ее заалелось. Между колонн показались Вениций и Петроний. Они направлялись в большой триклиний. Оба великолепные, невозмутимые, похожие в своих белых тогах на богов. Когда среди всех этих чужих людей Лигия увидела два знакомых, дружеских лица, особенно же, когда увидела Вениция, ей показалось, будто огромная тяжесть свалилась с ее сердца. Она почувствовала себя не такой одинокой. Охватившая была тоска по дому Авла и Помпонии стала вдруг не такой мучительной. Соблазн увидеть Вениция, поговорить с ним, заглушил в ее сердце все прочие голоса. Напрасно старалась она вспомнить все дурное, что слышала об императорском доме, и слова Акты, и предостережения Помпония. Вопреки этим словам и предостережениям, Лигии внезапно стало ясно, что она не только должна быть на перу, но хочет на нем быть. При мысли, что через минуту она услышит милый и любезный ей голос, который говорил ей о любви и о счастье, достойном богов, и который до сих пор звучал, словно песня в ее ушах, радость объяла ее. Но Лигия тут же испугалась этой радости. А не предает ли она в этот миг и то чистое учение, в котором воспитана и Помпонию, и себя самое? Одно дело — идти по принуждению. Другое — радоваться такой необходимости. Она почувствовала себя виновной, недостойной, погибшей. Отчаяние овладело ею, слезы поступили к глазам. Будь она одна, она бы упала на колени и била бы себя в грудь, повторяя: «Моя вина! Моя вина!» Но Акта взяла ее за руку и повела через внутренние покои в большой триклинии, где должен был состояться пир. А меж тем у Лигии темнело в глазах, шумело от волнения в ушах, и сердце так билось, что мешало дышать. Будто сквозь сон увидела она тысячи мерцающих ламп на столах и на стенах. Будто сквозь сон услышала возглас приветствия императору. Будто сквозь сон заметила его самого. Возглас оглушил ее, свет ослепил, закружилась голова от благовоний, и она, почти теряя сознание, с трудом различала Акту, которая, уложив Лигию у стола, сама возлегла рядом. Но минуту спустя зазвучал низкий знакомый голос по другую сторону от Лигии. «Приветствую тебя, прекраснейшая из дев на земле и из звезд на небе! Приветствую тебя, божественная Калина!» Немного придя в себя, Лигия обернулась. Рядом с нею возлежал Вениций. Он был без тоги. Ради удобства и по обычаю тоги на пирах снимали. Тело его прикрывала только алая туника без рукавов с вышитыми серебром пальмами. На голове у него был венок из роз. Сросшиеся густые брови, сверкающие глаза, смуглый цвет лица делали Вениция воплощением молодости и силы. Он показался Лигии таким красивым, что она, уже оправившись от первого испуга, все же еле сумела ответить: «Приветствую тебя, Марк!» «Счастливы глаза мои, что тебя видят! Счастливы уши, что слышали твой голос, который для меня слаще флейт и кефар! Предложили бы мне выбирать, кого я хочу видеть рядом с собой на этом перу, тебя, Лигия, или Венеру? Я выбрал бы тебя, о божественная!» И он вперил в нее свой взор, будто желая насытиться ее видом. Его глаза прямо жгли ее. Мысли Лигии прояснились, и она, чувствуя, что в этой толпе и в этом доме он единственное близкое ей существо, начал говорить с ним, расспрашивать обо всем, что было ей непонятно и пугало. Откуда он знал, что найдет ее во дворце императора? И зачем она здесь? Зачем император отнял ее у Помпония? Ей здесь страшно, она хотела бы вернуться домой.
Она бы умерла от тоски и тревоги, если бы не надежда, что Петроний и он заступятся за нее перед императором. Венеций объяснил ей, что о ее уводе он сам узнал от Авла. Зачем она здесь, он не знает. И император никому не дает отчета о своих распоряжениях и приказах. Но все равно ей не надо бояться. Он, Венеций, рядом с нею и с нею останется. Он предпочел бы лишиться глаз, чем ее не видеть, лишиться жизни, чем ее покинуть. Она его душа, вот он и будет ее беречь, как собственную душу. Он соорудит в своем доме ей алтарь, как своему божеству, и будет приносить жертву мирру и алоэ, а весной анемоны и яблоневый цвет. И если ей страшен дом императора, он, Венеций, обещает ей, что она в этом доме не останется. И хотя Венеций говорил уклончиво, а порой лгал, голос его звучал искренне, потому что чувство было подлинным. И жалость его к девушке была чистосердечной, а ее слова так трогали юношу, что когда она стала его благодарить и уверять, что Помпония его полюбит за доброту, а сама она всю жизнь будет ему благодарна, Венеций не мог подавить волнения, и ему начало казаться, что он будет не в силах устоять перед ее мольбой. Сердце его таяло от нежности. Красота Лигии опьяняла его. Он желал ее и чувствовал, что она ему безмерно дорога, что он и впрямь мог бы поклоняться ей как божеству. И еще он ощущал неукротимую потребность говорить о ее красоте и о своем преклонении перед нею. Но шум пиршеств становился все оглушительней, и Венеций, подвинувшись ближе, начал шептать Лигии нежные, сладостные, из глубины души лившиеся слова, звучные, как музыка, и пьянящие, как вино. И они пьянили ее. Среди окруживших ее чужих людей Венеций казался ей все более близким и дорогим, вполне надежным и беззаветно преданным. Он успокоил ее, обещал забрать ее из императорского дома, обещал, что не покинет ее, что будет ей служить. Прежде в доме Авла он говорил с ней о любви вообще и о счастье, которое может дать любовь. А теперь уже прямо говорил, что любит ее, Лигию, что она ему милее и дороже всех на свете. Лигия впервые слышала такие слова из уст мужчины. Они как будто пробуждали что-то спавшее в ее душе. Ее охватывало чувство счастья, в котором безмерная радость смешивалась с безмерной тревогой. Щеки Лигии пылали, сердце колотилось, губы приоткрылись точно от удивления. Ей было страшно, что она слышит такие речи, но ни за что в мире она не согласилась бы упустить хоть одно слово. Временами она опускала глаза, потом опять устремляла на Венеция сияющий свой взгляд, робкий и вопрошающий, будто внушая ему: «Говори еще!» Шум, музыка, запах цветов и аравийских курений опять стали туманить ей голову. Выросшая в Риме, Лигия свыклась с римскими обычаями возлежать на пирах, но в доме Авла ее место было между ложем Помпонии и маленького Авла. А теперь рядом с нею возлежал Венеций, молодой, могучий, влюбленный, и она, ощущая веющий от него жар, испытывала и стыд, и наслаждение. Но и Венеция волновала ее близость. Лицо его побледнело, ноздри раздувались, как у арабского коня. Видимо, его сердце подало и туникой билось с необычной силой. Дыхание стало частым, речи прерывистыми. Наконец он взял ее руку выше запястья, как это сделал однажды в доме Авла, и, притянув девушку к себе, зашептал дрожащими губами: «Я люблю тебя, Калина, божественная моя!» «Пусти меня, Марк!» — молвила Лигия. Но он продолжал говорить, и глаза его подернулись туманом. «Божественная!» В эту минуту раздался голос Акты, возлежавшей по другую сторону рядом с Лигией. «Император смотрит на вас». Венеция вдруг охватил гнев. На императора, на Акту. Ее слова разрушили чары упоительного мгновения. Даже дружеский голос показался бы ему в такой миг несносным. И юноша решил, что Акта хочет помешать его беседе с Лигией. Он поднял голову, взглянул поверх плеч Лигии на молодую вольноотпущенницу и со злостью сказал: «Прошло то время, Акта, когда на пирах ты возлежала рядом с императором, и, говорят, тебе угрожает слепота. Как же ты можешь его разглядеть?»
И все же я его вижу. Как бы с печалью ответила Акта. Он тоже близорук и смотрит он на вас сквозь изумруд. Все, что не делал Нерон, настораживало даже самых близких к нему людей. Венеций тоже встревожился. Поостыл и начал украдкой поглядывать на императора. Лигия, которая от смущения в начале пира видела императора будто в тумане, а потом, взволнованная присутствием Венеции и его речами, вообще на Нерона не смотрела, теперь также обратила на него любопытный и испуганный взор. Акта сказала правду. Император, склонясь над столом и прищурив один глаз, а перед другим держа круглый шлифованный изумруд, с которым не расставался, смотрел на них. В какой-то миг его взгляд встретился с глазами Лигии, и сердце девушки сжалось от страха. Когда она в детстве бывала в сицилийском поместье Авла, старая рабыня-египтянка рассказывала,

0: От туники аметистового цвета, что было запрещено обычно смертным, ложился синеватый отцвет на широкое квадратное лицо. Волосы были темные, уложенные по заведенной Атоном моде четырьмя рядами локонов. Бороды не было. Нерон недавно посвятил ее Юпитеру, за что весь Рим приносил ему благодарение, хотя потихоньку шептали, что посвятил он ее потому, что она, как у всех в его семье, была рыжая. Лоб сильно выдавался над бровями, и в этом было что-то олимпийское. Сдвинутые брови выражали сознание своего всемогущества. Но чело полубога венчало лицо обезьяны, пьяницы и комедианта, отмеченное суетностью, сменяющимися прихотями, обрюзшее от жира, несмотря на молодость, и в то же время болезненное и отталкивающее. Лиге он показался недобрым, но прежде всего омерзительным. Наконец император отложил изумруд и перестал смотреть на Лигию. Тогда она увидела его выпуклые, голубые глаза, щурившиеся от яркого света. Они были как стеклянные, без всякого выражения, похожие на глаза мертвеца. А Нерон, обратясь к Петрунию, спросил: «Это и есть та заложница, в которую влюблен Вениций?»
1: «Да, она»,
0: — подтвердил Петруний.
1: «Как называется ее народ?»
0: «Лигийцы».
1: «Вениций считает ее красивой?»
0: «Нарядив женский пеплом трухлявый ствол оливы, и Вениций он покажется прелестным. Но на твоем лице, о несравненный знаток, я уже читаю ей приговор».
1: «Тебе незачем его объявлять. Да-да,
0: слишком тоще. Худющая, сущая маковая головка на тонком стебельке. А ведь ты, божественный эстет, ценишь в женщине стебель. И ты трижды, четырежды прав. Лицо само по себе ничего не значит. Я много почерпнул от тебя, но такого верного глаза у меня еще нет. И я готов поспорить с Тулением, с Синиционом, на его любовницу, что хотя на перу, когда все лежат, нелегко судить обо всей фигуре, ты уже себе сказал: слишком узка в бедрах».
1: «Слишком узка в бедрах», — закрыв глаза, повторил Нерон. На устах Петрония появилась еле заметная усмешка. И Тулий Синицион, занятый разговором с Вестином, точнее, издевками над снами, в которые Вестин верил, повернулся к Петронию и, хотя понятия не имел, о чем речь, сказал:
0: «Ты ошибаешься, я заодно с императором».
1: «Превосходно», — согласился Петроний. «Я как раз доказывал, что у тебя есть кроха ума, а вот император утверждает, что ты осел без всякой примеси».
0: «Получил?» — рассмеялся Нерон и опустил вниз большой палец, как делали в цирке в знак того, что гладиатор получил удар и его надо добить. Вестин, полагая, что речь еще идет о снах, воскликнул:
1: «А я верю в сны, и Сенека мне когда-то говорил, что он тоже верит». «Прошлой ночью мне приснилось, что я стала весталкой», — сказала, наклонясь через стол, Кальвия Криспинилла.
0: Тут Нерон захлопал в ладоши, а остальные последовали его примеру, и зал загремел от рукоплесканий. Ведь Криспинилла, несколько раз уже разведенная, славилась Риме баснословной распущенностью. Ничуть не смущаясь, она сказала:
1: «Ну и что? Они все старые да уродливые, одна Рубрия еще похожа на человека. А так нас было бы две, хотя у Рубрии летом бывают веснушки».
0: «Прости меня, пречистая Кальвия», — заметил Петруний, — «но весталкой ты могла бы стать разве что во сне».
1: «А если бы император приказал?»
0: «Тогда бы я поверил, что даже самые удивительные сны сбываются».
1: «Они прямо сбываются», — сказал Вестин. «Я понимаю людей, которые не верят в богов, но как можно не верить снам?»
2: «А гаданием?» — спросил Нерон. «Мне когда-то предсказали, что Рим перестанет существовать, а я буду царить над всем Востоком».
1: «Гадания и сны часто совпадают», — сказал Вестин. «Как-то один проконсул, ни во что не веривший, послал в храм Мопса раба с запечатанным письмом, запретив его вскрывать. Он хотел проверить, сумеет ли бог ответить на содержавшийся в письме вопрос. Раб провел ночь в храме, чтобы ему приснился вещий сон. Потом возвратился и сказал следующее: «Мне снился сон. Юноша, светозарный, как само солнце, который промолвил

только одно слово — «черного». Услыхав это, проконсул подбледнел и, обращаясь к своим гостям, таким же неверующим, как он, сказал: «Знаете, что было в письме?» Тут Вестин остановился и, взяв со стола чашу с вином, начал пить. «Что же там было?» — спросил Синицион. «В письме был вопрос: какого быка я должен принести в жертву, белого или черного?» Но впечатление от рассказа нарушил Вителий, который явился на пир уже навеселе. Без всякого повода он разразился глупейшим хохотом. «Чего хочет эта бочка сала?» — спросил Нерон. «Смех отличает людей от животных», — молвил Петроний. «А у него нет иного доказательства, что он не кабан». Вителий также внезапно перестал смеяться и, причмокивая лоснящимся от жирных соусов губами, стал всматриваться в окружающих с таким удивлением, будто никогда их не видел. Потом поднял пухлую, как подушка, руку и прохрипел: «У меня свалился с пальцев всаднический перстень, от отца унаследованный». «Который был сапожником», — прибавил Нерон. Но Вителий опять неожиданно захохотал и принялся искать перстень в складках пеплума Кальвии Криспинилла. Тогда Ватиний, кривляясь, стал вскрикивать голосом испуганной женщины, а Нигидия, подруга Кальвии, молодая вдова с лицом девочки и с развратными глазами, громко заметила: «Ищет то, чего не терял». Веселье разгоралось. Рабы вносили все новые и новые явства. Но вот Петроний стал упрашивать Нерона, чтобы, пока гости еще не перепились, император украсил пир своим пением. Его поддержал хор льстивых голосов, однако Нерон отнекился. Дело тут не в храбрости, хотя ему всегда ее не хватает. Богам известно, чего стоят ему все эти выступления. Он, правда, не отнекивается от них. Надо ведь что-то делать для искусства. И если Аполлон одарил его неплохим голосом, грешно пренебрегать божьими дарами. Он понимает, что это даже его долг перед государством. Но нынче он в самом деле охрип. Положил себе ночью оловянные гирьки на грудь. Не помогло. Он даже подумывает о поездке в Анций, чтобы подышать морским воздухом. Лукан, однако, заклинал императора спеть ради блага искусства и человечества. Ведь всем известно, что божественный поэт и певец сложил новый гимн Венере, в сравнении с которым гимн, сочиненный Лукрецием, вой годовалого волка. Пусть же этот пир будет истинным пиром, сколь милостивый государь не должен причинять мучения своим подданным. Не будь жестоким, император! Не будь жестоким! — повторили хором все, кто находился поближе. Нерон развел руками, показывая, что вынужден уступить. Тотчас же на всех лицах изобразилась благодарность, и взоры всех обратились к императору. Но он еще приказал известить Попею о том, что он будет петь, и объяснил присутствующим, что Попея не пришла на пир по причине нездоровья, а его пение помогает ей, как ни одно лекарство, и ему было бы жаль лишить ее такого случая. Попея вскоре явилась. Она во всем распоряжалась Нероном, как своим подданным, но знала, что когда дело идет о его самолюбии певца, возницы или поэта, раздражать императора опасно. Итак, она вошла в пиршественный зал, прекрасная, как богиня, в одежде такого же аметистового цвета, как у Нерона, и в ожерелье из необыкновенно крупных жемчужин, отнятом некогда у Массиниссы. Златокудрая, нежная и, хотя уже разведенная с двумя мужьями, сохранившая лицо и взгляд девушки. Ее приветствовали громкими криками, называя божественной Августой. Никогда в жизни Лигия не видела подобной красоты и с трудом верила своим глазам, ведь Попея Сабина была одна из самых распутных женщин в Риме. Лигия слышала от Помпония, что Попея заставила императора умертвить мать и жену. Об этом также говорили гости Авла и слуги. Слышала, что статуи Попеи в городе по ночам опрокидывают. Слышала о надписях, за которые виновников карают самыми жестокими карами, но которые появляются каждое утро на стенах домов. А между тем, когда она глядела на эту страшную Попею, слывшую среди приверженцев Христа воплощением зла и нечестия,
Ей чудилось, что подобный облик может быть у ангелов или других небесных духов. Лигия была не в силах отвести глаза от божественной, и невольно из ее уст вырвался вопрос. «Ах, Марк, возможно ли это?» А он, разгоряченный вином и раздраженный тем, что столько всяческих помех отвлекает его внимание от него и от его речей, возразил. «Да, она красива, но ты во сто крат красивее. Ты себя не знаешь, не то влюбилась бы сама в себя, как нарцисс. Она купается в молоке ослиц, а тебя, наверное, искупала Венера в своем собственном молоке. Нет, ты себя не знаешь. Не смотри на нее. Обрати взор на меня. Пригубь свою чашу, а потом я приложусь к этому месту своими губами». И он придвигался все ближе, а Лигия отодвигалась к Акте. Но тут кругом зашикали. Император встал. Певец Диодор подал ему лютню из тех, что назывались «Дельта». Другой певец, Терпнос, сопровождавший его игру, подошел со своим инструментом, наблем. Оперши свою «Дельту» о стол, Нерон поднял глаза к потолку, и минуту в треклинии стояла тишина, нарушаемая лишь шорохом падавших с потолка роз. Наконец император запел, а точнее начал напевно и ритмично декламировать сопровождение двух лютень гимн Венере. И глуховатый голос его и стихи звучали приятно, так что бедную Лигию снова одолели сомнения. Гимн этот, прославлявший нечистую языческую Венеру, показался ей великолепным, да и сам император в лавровом львенке и с возведенным кверху взором более величественным, не таким страшным и отталкивающим, как в начале пира. Но вот раздался гром рукоплесканий. Вокруг слышались возгласы. «О, небесный голос!» Склонив златокудрую головку, Попея поднесла к устам руку Нерона и долго держала ее так в молчании. А юный Пифагор, красавец-грек, с которым впоследствии полубезумный Нерон приказал Фламинам обвенчать себя с соблюдением всех обрядов, опустился на колени у его ног. Сам Нерон, однако, пристально смотрел на Петрония, чья похвала была для него наиболее желанной. «Если говорить о музыке, — сказал Петроний, — то Орфей в этот миг должно быть пожелтел от зависти, так же, как наш сотрапезник Лукан. Что ж до стихов, я огорчен, что они слишком хороши, и я не в силах найти слова для достойной похвалы». Лукана ничуть не обидел намек на его зависть. Напротив, он, взглянув на Петрония с благодарностью и притворяясь опечаленным, пробормотал: «Будь проклят рок, судивший мне быть современником такого поэта. Я мог бы занять место в памяти людской и на Парнасе, а так я померкну, как светильник при свете солнца». Обладавший удивительной памятью Петроний стал повторять строфы гимна, цитировать отдельные стихи, разбирать и превозносить удачные выражения. Лукан, как бы позабыв о зависти под действием чар поэзии, присоединил к хвалам Петрония свои восторги. На лице Нерона появилось выражение блаженства и безмерного тщеславия. Он сам подсказывал наиболее изящные, по его мнению, стихи. Потом начал утешать Лукана. «Не надо, мол, падать духом, разумеется, кем ты родился, тем и будешь. Но все же почет, оказываемый Юпитеру, не исключает поклонения другим богам». Затем он поднялся, чтобы проводить Попею, которая действительно не здоровилась. Но вставшим было сотрапезником император велел оставаться на местах, пообещав вернуться. И немного спустя он снова был в треклинии, чтобы, вдыхая дурманящий дым курений, смотреть на зрелище, которое он, Петроний или Тигеллин обычно устраивали для гостей. Началось чтение стихов и представление диалогов, в которых было не столько остроумие, сколько желание поразить. Потом знаменитый мим Парис изображал приключения Ио, дочери Инаха. Гостям, особенно Лигии, непривычной к подобным зрелищам, казалось, что они воочию видят чудо, волшебство. Движениями рук и всего тела Парис умел изображать то, что как будто невозможно передать пляской. От мелькания его рук воздух как бы потемнел и сгустился в сияющее, живое, трепещущее, сладострастное облако,
которая обволакивала клонившуюся в истоме девичью фигуру.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите получасовую программу «Вопросы и ответы». После нее слушайте передачи «Момент творения» и ежедневную страничку «События через призму Писания». Ее ведет Александр Осадчий. В конце часа выйдет в эфир программа «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: Я бы хотел у вас спросить вот что.
3: Что ты назад, я не понял.
4: Алло, а размовлять можно?
3: Скажи, пожалуйста, как я вас начую.
5: Что еще вам сказать?
6: Передача «Ответы». Вы спрашиваете, мы отвечаем. Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас в передаче «Ответы». У микрофона ведущая Арина Висолаускас, а также пастор Нарвской церкви евангельских христиан-баптистов Павел Визиков. Он и будет сегодня отвечать на единственный вопрос, который поставлен в сегодняшней передаче. А звучит этот вопрос так. Почему существуют в мире страдания, несправедливости? Почему гибнут и умирают даже дети? Ведь Бог – это любовь, а любовь и страдания несовместимы. Задает вопрос Мария Штрумф. Пожалуйста, слово вам, Павел.
7: Этот вопрос люди часто задают служителям церкви, поэтому хотелось бы дать более полный ответ на него. Все, что случается в жизни, все несчастья, горе и трудности, люди часто приписывают Богу. Но во Вселенной действуют две силы – добра и зла. И Бог никоим образом не несет ответственности за зло. Изучая Священное Писание, мы можем прийти к пониманию причины существования болезней, горя и печали в нашей жизни. Давайте обратим внимание на стих из книги пророка Иеремии. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». 31 глава, 3 стих. Любовь Божия никогда не меняется, она вечна. И вовсе не по воле Божией зло обрушивается на человечество. Господь сотворил этот мир совершенным, в нем не было никакого несовершенства, потому что совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Книга Второзакония, 32 глава, 4 стих. Бог желал, чтобы Его творение было счастливым и здоровым. Болезни, страдания и смерть никоим образом не являются частью Божьего плана по отношению к людям. Прочитайте первые две главы Библии о сотворении нашей земли, и вы не найдете даже намека на зло. Вот как описывает Священное Писание все, что было сотворено Богом. «И увидел все Бог, что Он создал, и вот хорошо весьма».
6: Но, Павел, откуда же в таком случае появилось зло?
7: В Священном Писании Иисус рассказывает притчу, которая помогает нам понять происхождение человеческих бедствий. Он говорит о поле, которое было прекрасно обработано и подготовлено к севу. Говорит о добром человеке, который посеял зерно на этом поле и ожидал обильного урожая. Но затем, какое-то время спустя, слуга спросил: «Господин, не добро ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». Евангелие от Матфея, 13 глава, 27-28 стихи. Поле из притчи олицетворяет наш мир, а плевелы – это все недоброе, что появилось. Добрый человек этого не делал. Это сделал враг Бога и человека. Библия использует разные имена для описания этого врага. Обманщик, сын зари, Люцифер, древний змей, сатана и дьявол. Как бы его ни называли, он является воплощением зла. Тем, кто однажды сбунтовался против Бога и принес во Вселенную болезни, страдания и смерть.
6: А откуда тогда появился дьявол? Если его создал Бог, то разве он не несет ответственности за зло?
7: Сейчас типичным изображением сатаны является существо с длинным хвостом, вилами в руках, рогами на голове и живущие в аду. Так его часто изображают художники. Но это не так. Иисус сказал, когда жил на земле: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Евангелие от Луки, 10 глава, 18 стих.
6: Итак, откуда же взялся сатана, Павел?
7: С небес.
6: Но как он туда попал?
7: Библия рассказывает нам, что Бог сотворил прекрасного, славного ангела. В книге Иезекииля читаем. «Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях своих, и со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». 27 глава, с 12 по 15 стих. Писание говорит о том, что Люцифер некогда был прекрасным, величественным, совершенным и праведным ангелом, стоящим рядом с престолом Божиим. Но этот ангел избрал путь гордыни. Бог не населил вселенную роботами, которые действуют по определенной заданной программе. Природа Божьей любви такова, что Он сотворил такие существа, которые обладают способностью свободно откликаться на Его любовь, то есть сделать совершенно свободный сознательный выбор. Все сотворенные существа имеют свободу выбора, и все сотворенные существа выбирают, служить Богу или нет. Бог есть любовь, и Он принимает осознанное, добровольное служение, основанное на любви. Истинная любовь никогда не может быть навязана, она может быть добровольной. Сатана избрал свой путь. Хотя появление греха невозможно ни объяснить, ни оправдать, истоки его следует искать в гордости Люцифера. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Иезекииль 28:17. Люцифер не захотел довольствоваться тем высоким положением, который дал ему Творец. Исполненный эгоизма, он возжелал быть равным самому Богу, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему». Исаия 14 глава, 12 и 14 стихи. Сатана желал иметь положение Бога, но не его характер. Он хотел обладать властью Бога, но не его любовью. Восстание Люцифера против Божьего правления было первым шагом на пути, следуя по которому он стал сатаной или противником. Отделение от Бога было собственным выбором Люцифера, что привело к изменению его натуры. Когда Люцифер взбунтовался, он бросил Богу вызов перед всей вселенной. Он заявил, что может править ею лучше, чем Бог. Он отказался подчиняться повелениям Творца, выступил против законов, данных Богом, не желал выполнять их. Это привело к тому, что взбунтовались и многие другие на небесах. В 12 главе книги Откровения описывается эта борьба. Обратите внимание на стихи 9 и 12. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости. И его работу и методы правления мы с вами видим и ощущаем». Сегодня сатана предъявляет претензии на нас с вами. Когда он искушал Иисуса, он предлагал ему. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Евангелие от Матфея, 4 глава, 8-9 стихи. Дьявол открыто заявляет, что все царства на земле принадлежат ему.
6: А тогда возникает еще один вопрос. Если любящий, справедливый Бог знал, что сатана принесет так много горя и несчастья на нашу землю, почему же он не уничтожил сатану?
7: Да, Господь мог уничтожить его навеки. Бог всемогущ, и у него есть сила и власть это сделать. Но решила бы это проблему восстания против Бога. Те, которые поддерживают Люцифера, это третья часть ангелов, они бы сразу же заявили, что дьявол прав, а Бог жесток. Бог якобы подавляет инициативу людей, не принимает никаких возражений, он деспот и тиран. Поэтому стоял вопрос о репутации Бога, о Божьем характере. Если бы Бог сразу уничтожил сатану, тогда небожители, не будучи готовыми осознать истинную природу греха и его последствий, могли бы не понять справедливости Божией. В таком случае они служили бы Богу не из чувства любви, но из страха. И Бог избрал мудрый путь. Он позволил греху существовать во Вселенной в течение определенного времени, чтобы все увидели, что бунт против Бога не принесет счастья, а наоборот приведет к катастрофе и смерти. Отвечая на ваш вопрос, необходимо обратить внимание на то, что Бог делает со своей стороны, чтобы помочь грешным людям в их жизни. С самого начала, когда первые люди, Адам и Ева, не поверили Богу, Творец беспокоился о своем творении. В третьей книге «Бытие», стих 15, читаем обетование о Мессии, которое свидетельствует о том, что окончательная победа будет на стороне добра. Господь побеспокоился об Адаме и Еве. Он приготовил для них одежду и место проживания, стих 21 и 23. Чтобы в жизни людей было меньше зла и печали, Господь дал им принципы правильной жизни, законы об отношениях между людьми и Богом, законы здорового образа жизни и другие законы, относящиеся к разным сферам деятельности человека. Применение их в повседневной жизни уберегло бы людей от множества проблем. Но самое главное, Бог послал в наш мир Спасителя, который принес себя в жертву ради нашего спасения, чтобы мы, грешные люди, имели надежду вечной жизни. Мы живем в мире, охваченном конфликтами, страданиями. Господь предвидел такую ситуацию, последствия восстания против Него. Поэтому Иисус не обещал избавить нас от болезней и смерти, которые преобладают вокруг нас. Но Он обещал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28 глава, 20 стих. Иисус не обещал, что Его последователи не будут болеть, не обещал, что Он никогда не испытает скорби и тоски. Но Он обещал, что будет с нами для того, чтобы поддерживать и укреплять нас. На нас не будет возложено такое бремя, вынести которое нам не по силам. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницу правды моей. Исаия 41 глава, 10 стих. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так что вы могли перенести. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Бог делает многое и сегодня. Он дает силы тем, кто нуждается в них, тем, кто страдает, печалится и скорбит. Но Спасителю предстоит сделать нечто большее. Иисус Христос грядет вновь для того, чтобы уничтожить грех и сатану, чтобы спасти тех, кто откликнулся на пример Его жизни. Писание гласит: «А дьявол, прельщающий их, ввержен в озеро огненное и серное». Книга Откровения, 20 глава, 10 стих. Греха и грешников больше не будет. Земля вновь будет восстановлена в своем едемском великолепии и красоте. Говоря о сатане и обо всем том, что он олицетворяет, Бог сказал: «Я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя, и не будет тебя вовеки». Иезекииль, 27 глава, 18 и 19 стих. Болезни, страдания и смерть в нашем мире скоро закончатся. Сатана и все его нечестивое воинство, все те, кто его поддерживал, будут окончательно, полностью и бесповоротно уничтожены. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение 21:4. Новый мир, где не будет более болезней, печали и смерти, грядет. Иисус Христос идет, чтобы уничтожить зло и нечестие, которые являются причиной всех жизненных невзгод. Он идет для того, чтобы утереть ваши слезы. Сегодня планета охвачена мятежом. Это планета, отвернувшаяся от Бога. Это планета, на которую Иисус уже приходил и умер. Это планета, на которую была излита вся любовь небес. Планета, на которую возвращается Иисус. А нам, людям, Господь дает силы, чтобы справиться со страданиями и горестями. И сегодня Бог любит нас.
6: Вот такой объемный, большой вопрос был затронут в сегодняшней передаче, время которой подходит уже к концу. Напомню, что говорили мы сегодня о страданиях, о том, почему существуют страдания в мире. Нам остается только попрощаться. Скажу, что использовали мы материал из книги Мирона Вовка «Ответы пастора». Текст читал Павел Везиков, пастор Нарвской церкви евангельских христиан-баптистов, а редактор передачи Арина Весолаускас. До новой встречи в эфире. Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы», и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании Священного Писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7-384-388. Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10-372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче «Ответы».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Момент творения». Рождественская звезда. Каждый год накануне Рождества мы слышим, как кто-то пытается объяснить природу рождественской звезды, следуя за которой волхвы пришли к младенцу Иисусу. Обычно говорят, что это была комета или же слияние двух или более комет или звезд. Вопрос в том, есть ли в этих и подобных теориях хоть крупица правды. Для того, чтобы оценить эти теории, вам понадобится Библия и карта Святой Земли. В первом стихе 2 главы Евангелия от Матфея сказано, что волхвы пришли с востока. Далее, в стихах 2 и 9 говорится, что звезду, сообщившую им о рождении царя Иудейского, волхвы увидели на востоке. Они не следовали за звездой в Иерусалим, как часто изображают на рождественских картинках. Из 9 стиха 2 главы Евангелия от Матфея мы знаем, что звезда, которую волхвы увидели на востоке, шла перед ними и привела их к младенцу Иисусу. К тому времени Мария, Иосиф и младенец уже, возможно, вернулись в Назарет или все еще были в Вифлееме. В любом случае, звезда двигалась с востока либо на север, либо на юг. Такое движение совершенно не характерно для звезд, и уж тем более необычен тот факт, что звезда привела волхвов к определенному месту. Такого не могла бы сделать никакая комета и никакое другое естественное небесное тело. Волхвы с востока хорошо знали расположение звезд на ночном небе и легко смогли распознать нечто невиданное ими прежде. Рождественская звезда была сотворена Богом именно для того, чтобы возвестить миру о рождении Спасителя. Передачу вел Николай Ховяков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Министерство юстиции США подало гражданский иск против жителя Миннесоты Мэтью Коннелли на десятки тысяч долларов за нарушение закона о свободе доступа к входам к клинике, где совершаются аборты. Он, этот человек, Мэтью Коннелли, забаррикадировался в уборной после того, как полиция Филадельфии прибыла на место и безуспешно попыталась заставить его покинуть туалет. Они перекрыли улицу вокруг клиники и вызвали отряд спецназа. В туалете он забаррикадировался за тем, чтобы как можно дольше держать работу клиники детоубийц. В жалобе на активиста было написано, что его действия повлекли к тому, что эти детоубийцы не смогли убить 44 нерожденных ребенка. Представляете масштаб убийств детей, находящихся заведомо в беспомощном положении? Почему люди говорят про конвейеры? Конвейер на какой-то, например, нацистский концлагерь какой-то, да, конвейер смерти там был людей. У Сталина свой конвейер был людей. В жуткие условия заставляли копать, рыть. Свой конвейер смерти был. А почему про аборты никто не говорит подобного? Вы хоть ослышали об этом? Так это конвейер еще намного страшнее, чем у упомянутых личностей. Конвейер смерти в клиниках, где убивают нерожденных детей. Что интересно, что мы знаем это, но лишь немногие люди, некоторые, и некоторые организации могут им противостоять, при том разными методами. Но никто из людей до конца это безумие остановить не сможет, ведь оно поддерживается властью почти всех стран мира. Правление Христа в тысячелетнем царстве – это надежда не только на обновление природы, остановку войн и многое другое, но и на прекращение злых дел, конвейера смерти, которое, начиная с 20 века, приобрел огромнейший размах по всему миру. Продолжение истории учителя из Ирландии, который гоним за свою веру и отказ поддержки идеологии ЛГБТ+. Генох Берг был заключен в тюрьму уже в третий раз после того, как проигнорировал постановление суда, запрещавшее ему посещать школу, из которой его уволили. Христианин Берг обвинил суд в попрании его религиозных прав во время слушаний. Он сказал, что это просто насмешка над правосудием. Учитель уже провел в тюрьме более 400 дней во время своих предыдущих заключений по аналогичным решениям о неуважении к решению суда. Что он делает? Он добивается Божьей правды. Правды, которая не нравится очень многим людям, но той правды, которая идет от Господа. Молитесь за смелого человека по имени Енох, который противостоит судилищу, поддерживающему содомитов. В конце августа прошло одно значимое мероприятие. «Одна ночь», она называлась. Это ежегодное христианское собрание, посвященное началу учебного года. Оно собрало почти вдвое больше людей, чем в прошлом году. И на нем крестилось более чем в два раза больше людей, чем в прошлом году. Молодежный пастор церкви «Новая жизнь» сказал: «С самого начала богослужения стало ясно, что происходит что-то важное, очень мощное, и среди собравшихся было много новых лиц, которые возносили имя Иисуса. Одна из проповедей была по теме убеждения, очищения, посвящения, которые следуют за подлинной встречей с Богом по книге пророка Исаии 6 глава. За этим последовали свидетельства студентов и бывших студентов, которые рассказали, как Бог спас их
освободил, исцелил физически, и теперь используют их, чтобы изменять жизни других. По словам организаторов, люди стали свидетелями того, как многие были тронуты Божьей силой, что включало даже плач, причем некоторые делали это по выходу из воды после крещения. А крестилось в ту ночь 124 человека. Вот, друзья, слава Господу. Слава Господу за всякого человека, приходящего к Иисусу. Слава Господу за всякого человека, принимающего крещение. Слава Господу за каждого человека, который призывает других следовать за Иисусом. А вы знали, что в некоторых течениях, некоторых религий, чтобы приблизиться к Богу, нужно войти в состояние транса? Такая практика есть не только у людей, которых можно увидеть на одном из видео в нашем телеграм-канале «События без написания», как и другие видео, о чем мы говорим. Но и среди многих других, которые входят в транс, чтобы приблизиться к Богу. Когда мы читаем Библию, мы видим, что Бог человечеству дал самый простой способ к Нему приблизиться. Матфея 6:6. «Ты же, когда молишься, войди в твою комнату, закрой дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой видящий тайно воздаст тебе явно». Самый простой и эффективный способ, доступный нам через Господа Иисуса Христа, приближайтесь к Богу в простоте. Следуйте в молитвенной жизни тому, что сказал Иисус Христос. И, наконец, будьте благословенны. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити» Библейский институт по радио. Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о дальших наименованиях Священного Писания. В прошлой беседе я говорил о трех наименованиях – книга, писание, пророчество. Следующим наименованием будет завет, то есть договор Бога с израильтянами, записанный в свитке или на скрижалях. Читаем об этом. «И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. Исхода 24:7-8. Так был заключен завет Бога с Израилем. Моисей на горе Синае, цитирую: «И пробыл Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятисловие». Исход 34, стих 28. Пятое. Закон. Пять книг Моисея. Цитирую: «Тогда собрался весь народ, как один человек, на площади, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю». Неемии 8, 1 и 2 стихи. Таким родом книги Моисеевы стали называться законом. Цитирую второе место: «Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова». Бытие 33, стих 4. В еврейском Талмуде существует такая заметка, цитирую: «Язычник, изучающий закон, кроме семи заповедей Ноя, повинен смерти, ибо сказано: закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова, но не язычникам». Поэтому еврейский ученый Раши добавляет, что со стороны язычников изучать закон есть хищением, то есть кражей. Санхедрин F 59. Это же самое разъясняет иной еврейский ученый Маймонид. Под заповедями Ноя подразумевается уклонение к идолопоклонству, второе – богохульство, третье – убийство, четвертое – вкушение крови и удавленное, пятое – блуда и кровосмешание, шестое – разбойничество и воровство, и седьмое – неповиновение власти. Цитирую иное место из Нового Завета: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна, 1 глава, 17 стих. Слава Богу, что Бог, открывший себя в благодати через Иисуса Христа, есть Богом всех людей, евреев и язычников, а не только одних евреев. Цитирую иное место. Итак, закон для нас был детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Галатам 3:24. Шестое. Слово Божие, по-гречески «логос». Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вечно. Исайя 40, 8 стих. Пророк Исайя указывает на контраст, что все в нашем мире есть проходящее, лишь Слово Божие пребывает повек. Христос отвечает укорающим Его книжникам и фарисеям, что Его ученики едят хлеб неумытыми руками. Цитирую: и, увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укорали. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и, пришедши с торга, не едят, не омывшись. Марка 7, 2 стих по 4. Нас интересует, как реагировал на укор фарисеев Иисус Христос. Есть хлеб неумытыми руками было связано с гигиеной и относилось только к телу. Постановление старцев о гигиене они скрупулярно соблюдали, но Христос им указывает на иное, на Слово Божие. Поступали ли они правильно согласно этого слова, когда они находились на торгу, если никого-нибудь обманули на торгу и, пришедшие домой, хорошо помыли руки, чтобы кушать хлеб чистыми руками, то можно ли омыть водой сделанный грех, обман и тому подобное? Поэтому Христос выставляет на первый план духовную сторону и говорит: «Ибо вы оставили заповедь Божию, держитесь предания человеческого, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили». Марка 7, 8 стих по 13. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюду острого». Евреям 4, 12. Предмет, которого я коснусь в моих последующих беседах, весьма важен. Является ли Библия словом человеческим или словом Божиим? В теологии это называется боговдохновенность Библии. Христиане, так само и евреи, считают все канонические книги Библии словом Божиим, то есть 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, вместе 66 книг. Есть несколько теорий и мнений, посвященных этому вопросу. Однако самый факт о боговдохновенности Библии так важен, что этому вопросу посвящено много времени и написано много книг, в которых объясняются и приводятся разные взгляды разных людей по этому вопросу. Можно сказать, что существует три главных мнения относительно боговдохновенности Библии. Мнение первое. Весьма крайнего взгляда придерживаются некоторые из либеральных ученых. Они говорят, что авторы Священного Писания так само, как всякий писатель, поэт, музыкант, скульптор и так дальше, имели такое же вдохновение. Например, Шекспир, Мильтон, Гете, Достоевский, Шевченко, Толстой и другие. Поэтому и их произведения имеют такое же значение, как и библейские, говорят они. Мнение второе. Второе мнение есть противоположно первому. Его придерживаются некоторые ультраконсервативные ученые. Они утверждают, что всякая минута этих писателей, их стиль и всякая деталь работы, даже орфографическая правильность писания, была автоматически руководима свыше. Другими словами, можно сказать так: писатели лишь были автоматами, которыми руководила высшая сила, поэтому они были абсолютно безошибочны. Третье мнение, которого придерживается большинство библейских ученых, противоположны двум вышеупомянутым мнениям. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Эти люди были избранниками Божьими, святой жизни и одаренными индивидуальными способностями записать то, что им было внушено Богом через Духа Святого. Поэтому Дух Святой руководил ими, когда они писали Божье откровение. Однако они были только людьми, сознательно знающими о своем участии в Божьем откровении. Их индивидуальность и стиль ясно проявлены в каждом написанной книге. Они были сведущими в святом руководстве и знали, что написанное ними есть Слово Божие. Поэтому они имеют авторитет и значение, на что никогда не претендировали иные писания, иные авторы. Многие столетия христиане принимают Библию как слово откровения от Бога. Оно есть авторитетным и окончательным, и потому есть достаточным для всех человеческих духовных нужд, как о нем и написано. Все Писание Боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в правдивости. 2 Тимофея 3:16. Отношение к доказательствам. Многие люди ставят Библию перед судом человеческого разума, а многие отвергают ее лишь потому, что Божьи мысли не согласуются с человеческими мыслями. Поистине, ни на одну книгу в мире не нападали так яростно и упорно, как на Библию. В человеческих сердцах таится какое-то скрытое и странное предубеждение против Библии. Например, если ученые что-то утверждают, то это даже без проверки принимается за истину. Если же Библия что-либо утверждает, то это ставят под сомнение. Если Иосиф Флавий, Светоний, Геродот или иные говорят о чем-либо, то это считается доказательством. Это предубеждение становится еще более удивительным, если примем во внимание, что человеческие мнения сильно расходятся, часто меняются и нередко основаны на неполном знании. Важно запомнить то, что имеется великое множество просвещенных и способных людей из всех отраслей знаний, которые свидетельствуют о своем твердом убеждении, что Библия есть непреложное Слово Божие.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать передачи «В гостях у дедушки». Свою книгу для детей читает Галина Гура. Затем программы «Христианское хоровое пение» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Глава 133. Прощальный вечер. В больнице Женя продолжала посещать Татьяну. Каждый день она приносила ей свежий ароматный бульон. На тумбочке стояли цветы. Жалкие лохмотья сменила простое, но чистое платье. Часто, закрыв глаза, Татьяна размышляла об этой милой девушке. Что ей надо? Почему она мне уделяет так много внимания? Однажды Татьяна не выдержала и спросила девушку. Женя улыбнулась и сказала: «Об этом-то я и хотела тебе рассказать. Я давно жду, что ты будешь в состоянии слушать. Я делаю это только потому, что Иисус любит тебя». Женщина горько засмеялась. «Меня кто-то любит? Теперь я поняла, что ты ошибаешься. Ты приняла меня за кого-то другого». «Нет, именно тебя», — ответила Женя. «И не просто кто-то, а Сын Божий. Он взял на себя твои грехи и умер за тебя, чтобы дать тебе жизнь, если ты захочешь и попросишь его об этом. Он простит твои грехи». «Ты не знаешь, о чем говоришь», — повернувшись к ней, воскликнула Татьяна. «Мои грехи простить невозможно». «Если хочешь, я расскажу тебе все по порядку, как Бог сотворил человека, как человек не послушал Бога и поверил дьяволу. Расскажу о том, что сделал Бог, чтобы спасти человека от рабства греха».
2: «Да-да, именно рабство, ты правильно сказала», – перебила ее Татьяна.
1: С этого дня Женя подолгу после работы сидела возле кровати Татьяны и рассказывала ей о любви Божьей. Женщины, лежавшие рядом, тоже стали прислушиваться. Утром ребята снова пошли к дедушке. Он сидел за столом в нарядной одежде, и мальчики про себя отметили: «Воскресенье».
3: «Помните, мы с вами говорили, что Иуда пошел и предложил иудейским начальникам предать Иисуса. Сегодня мы будем читать дальше. Откроем Евангелие от Марка, 14 главу, и прочтем 12 стих.
2: «В первый день праздника пресных хлебов, когда был принесен в жертву пасхальный ягненок, его ученики сказали ему: „Где ты хочешь есть пасхальный ужин? Мы пойдем и все приготовим“».
3: Кто из вас помнит, что именно вспоминали иудеи, когда они сидели за праздничным пасхальным столом?
2: «Как они выходили из египетского рабства», – произнес Юра.
1: «Да, это тогда они убивали ягненка и мазали их кровью косяки дверей, чтобы ангел-губитель обошел стороной их дома и не убил их первенцев», – вставил Славик.
3: «Правильно. Читай дальше, Сережа. Стихи 13, 14 и 15.
2: «И он послал двух своих учеников, сказав им: „Идите в город. Вам встретится человек, несущий кувшин с водой. Следуйте за ним и скажите хозяину того дома, куда он войдет: „Учитель спрашивает, где комната, в которой я могу собраться с моими учениками для пасхального ужина? Хозяин покажет вам большую комнату наверху, в которой все будет уже подготовлено. Там и приготовьте для нас ужин“».
3: Иисус знал, что его ученики встретят человека, несущего кувшин с водой. Было необычное зрелище, потому что ходить за водой обычно полагалось женщинам. Господь знает все до того, как это случится. Господь знает все до мельчайших деталей. Библия сообщает нам, что без воли Божией даже маленький воробей не может упасть и умереть. Он видит и заботится о самом малом в жизни. Юра, прочти нам 16 стих из той же главы, 14 Евангелия от Марка.
2: «Ученики вышли и пошли в город, и нашли все в точности, как сказал им Иисус, и приготовили пасхальный ужин».
3: А ты, Славик, читай дальше, 17 и 18 стихи.
1: «Когда наступил вечер, он пришел с 12 апостолами. И когда они сидели за столом и ели,
2: Иисус сказал: «Истинно говорю, один из вас, кто сейчас ест со мной, предаст меня». «Так Иисус знал об этом?» – удивился Сергей.
3: Иисус знал, причем никто ему не говорил, что Иуда собирается предать его. И все же Иисус любил его и печалился при мысли о том, что Иуда намеревался совершить. Сашок, прочти 19 и 20 стихи.
2: Они опечалились и один за другим стали говорить ему: «Конечно же, не я!» Иисус ответил им: «Это будет один из 12, обмакивающий свой хлеб в одно блюдо со мной».
3: Когда иудеи сидели за трапезой, они ломали хлеб и маленькими ломтиками черпали из большой миски, стоявшей в центре стола. Иисус сказал, что тот, кто намеревался предать его, один из 12 его учеников, сидит вместе с ним за столом. Иисус и тот, кто собирался его предать, макали хлеб в одну и ту же миску. Очень скоро этот сотрапезник предаст Иисуса в руки его врагов. Когда Иисус сказал, что один из 12 учеников предаст его, он, вероятно, пытался заставить Иуду осознать ужас того, что он замыслил. Иисус давал Иуде возможность изменить свое решение. Читай, Славик, 21 стих из той же главы.
2: «Сын человеческий пройдет по назначенному пути и умрет, как и написано о нем. Но горе тому, кто предаст Сына человеческого, лучше бы ему и вовсе не родиться».
3: Иисус часто называл себя Сыном человеческим. Хотя и был он Божьим Сыном, он также был и человеком. Иисус знал, что он должен умереть, как предсказал Бог через своих пророков в Ветхом Завете. Иисус должен был умереть, но это не служит оправданием для Иуды. Бог не вынуждал его предавать Иисуса. Иуда подвергнется вечной каре за свои грехи, себялюбие, участие в убийстве невинного человека, Сына Божьего. Он отказался уверовать в Иисуса Христа как Спасителя. Его ужасное деяние свидетельствует о том, что он не верил в Бога. Сашок, прочти 22 стих.
2: «И когда они ели, он взял хлеб, благословил, преломил его и отдал им, сказав: „Ешьте, это тело мое“».
3: Иисус преломил хлеб и затем объяснил ученикам, что подобно тому, как он преломил хлеб, так и тело его злые люди скоро подвергнут мучениям. Юра, прочти 23 и 24 стихи.
2: «Затем он взял чашу с вином и, возблагодарив Бога, передал им, и все они отпили из этой чаши. А он сказал: „Это кровь моя, которая скрепляет новое соглашение и которая должна пролиться за многих“».
3: Иисус сказал, что вино, которое он налил ученикам в чашу, символизирует его кровь, которая, когда он умрет, истечет из его тела. Иисус сказал, что он умрет вместо грешников. Сережа, прочти, пожалуйста, 25 и 26 стихи.
2: «Истинно говорю, не притронусь к вину до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И спев гимн, они пошли на гору Елеонскую.
3: Нам невозможно представить себе всю глубину любви Иисуса. Он никогда не грешил. И тем не менее, он должен был умереть за грешников. Ни один человек в этом мире, в прошлом, настоящем и будущем, не заслуживал того, что он собирался сделать. Каждый из нас, и вы, и я, заслуживаем смерти, на которую он пошел вместо нас.
2: Бабушка приготовила обед и накрыла на стол. Ели молча. Каждый был погружен в свои мысли. «Он сознательно пошел на смерть ради меня», — в сокрушении думал Юра. Вернувшись в интернат, они сели на пригорке, раскрыли Библию и долго обсуждали услышанное. Затем стали отвечать на вопросы. –

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. Через 15 минут выйдет в эфир получасовая проповедь брата Романа Рейнхарта.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог изменял тогда, а Иисус сегодня». Сегодня вторая, заключительная часть. Это не первый случай, что в Библии Святой Дух нам такое сообщает. Так было и с Авраамом. Для Иакова это был на его пути совершенно обыкновенный мужчина, как мы их видим шагающими по тротуару. В шляпе или без шляпы мы можем таких мужчин видеть гуляющими. Такого мужчину видел Иаков. Для него это был обыкновенный человек. В противном случае он отступил бы назад и остерегался бы пойти с этим «никто» на борьбу. И нас, детей Божиих, Святой Дух предупреждает в послании Ефесянам, глава 6, стихи с 10 по 13, что наша брань не против крови и плоти. Читаю этот текст. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стоять против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». «Для сего примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Хотя это не все дети Божии верят, но это не мое и не ваше дело. Но это, как видите, говорит Слово Божие, которое есть истина. Поэтому мы должны этому верить». По этому поводу апостол Павел говорит: «Ибо не во всех вера». Второе послание Фессалоникийцам, глава 3, стих 2. Очень часто мы пытаемся другим навязывать нашу волю, но при этом мы ведем борьбу против Бога. Часто это является нашим незнанием. При этом мы желаем, конечно, все лучше сделать, как у Иакова, который тоже шел своим путем без подчинения Богу. Это всегда является признаком хождения по ложному пути, на котором нет и признака на подчинение и любви по отношению к Богу. Иаков думал, что это является прославлением и любовью по отношению к Богу, если он будет идти своим путем. Но это нас не оправдывает. Наоборот, часто мы терпим некоторые вещи, потому что мы их рассматриваем как данные от Бога, хотя это совершенно не так. Апостол Павел говорит о нас в послании Филиппийцам, глава 2, стихи 14 и 15. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди троптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». И чаще всего мы не приходим в сознание, пока Господь Иисус не коснется нас. Но это может произойти только через встречу с Иисусом. Он желает нас коснуться только к доброму. Но и даже тогда, когда у нас происходит встреча с Господом Иисусом, то нашему всемогущему Господу мы навязываем сначала сильную и непристойную борьбу. Это мы совершенно ясно видим в нашем главном тексте у Иакова. Есть такие верующие, которым нужно дать сначала как следует побарахтаться, пока они становятся благоразумными. Однако есть и такие верующие, которым следует сказать, как они должны себя вести. У некоторых, к сожалению, ни то, ни другое не помогает. Господь Иисус повреждает у Иакова тазобедренный сустав. Это был результат встречи Иакова с Богом. Эта встреча могла также иначе выглядеть. Иаков не обязательно должен был здесь стоять с букетом цветов, но он мог иметь иную встречу с Богом. После этого Иаков замолчал. В своем мятеже и возмущении против Бога Иаков замолчал. Везде там, где нет согласия с Божьей волей, потому что Божью волю не поняли, там возникают мятежи. По этому поводу мы видим как в Ветхом, так и в Новом Завете много примеров. И лишь тогда, когда мы приходим к познанию этих вещей, к чему мы не можем Бога принуждать, стих 25, тогда Бог касается Иакова, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Мы можем теперь поставить вопрос, почему Бог не коснулся Иакова до этого? Спустя примерно 1.5-2 минуты, примерно через 2 минуты после начала борьбы. Почему Бог разрешил Иакову сражаться с собою несколько часов? Иаков не отпускает Бога, хотя он пришел уже к познанию, хотя Бог в стихе 26 просил Иакова об этом. «И сказал Бог, отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков пришел к такому познанию, что он сражается с ангелом Иеговы. В мужчине, которому Иаков смотрел в лицо, он видит ангела Иеговы, и лишь потому его теперь не отпускает. Не потому, что он хотел его победить, но он не отпускает его по той причине, чтобы он благословил Иакова. Иаков говорит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня, после того, как я познал, кто ты есть». Но в этом мы видим неописанный тенор, который находится между строками. Здесь мы видим поворот, видим перемену мотива его жизни. Сначала Иаков не отпускает Господа, потому что он является еще Иаковом, а затем Иаков не отпускает его, потому что он стал Израилем, который хотел получить благословение. В стихах 27 и 28 Господь спрашивает Иакова и сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль». Бог этого очень хотел, чтобы его народ был борцами за Бога. Это значит, до того момента, пока покрывало лежит на сердцах израильтян, они ходят перед Богом с именем Иаков, что в духе означает «евреи без Бога». А с того момента, как Иисус снимет с их сердец это покрывало, и Моисей с Илией начнут среди них евангелизировать в 70-ю седьмину, то они поверят, что Господь Иисус действительно является их Мессией. С этого момента имя Божьего народа будет изменено из Иакова в Израиль. Это имя означает «борцы за Бога». Это будет теперь мотивом их жизни. Дай Бог всем нам, чтобы и мы больше не отпускали нашего Господа Иисуса, чтобы мы во всех ситуациях жизни крепко за него держались, не в борьбе, не в плотском усилии, но ради благословений и ради общения с нашим Господом Иисусом. Мы очень нуждаемся в Его близости, поэтому наши сердца очень радуются, когда мы в общении пребываем с Ним. Поэтому я всех вас прошу и советую, позвольте Иисусу эту близость. В событии с Иаковом Господь Иисус предлагает Себя одновременно и всем нам. Не слышите ли вы Его зов, Его предложение быть больше на Него похожими? Не узнаете ли вы в вашей жизни еще так много, что не похоже на Иисуса? Или вы в отношении таких вещей слепы и глухи? Или вы желаете быть слепыми и глухими? И если человек приходит в общение с Господом Иисусом, имеет с Ним встречу, то этот человек, как Иаков, получает новое имя. Об этом мы читаем в книге Откровения, глава 2, стих 17. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Побеждающему, то есть побеждающему неверие, дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Новое имя имеем и мы, не все люди, но все дети Божии, которые принадлежат Ему». Которые со своими грехами пришли к Господу Иисусу и дали Ему возможность очистить себя посредством Его крови от всех грехов. Дорогие слушатели наших проповедей, дорогие наши друзья, ищущие Иисуса, это может с вами произойти лишь тогда, если вы хотите, если вы это хотите от всего сердца, чтобы Господь Иисус омыл вас своей кровью. При этом вы должны знать, что Иисус не предлагает вам жизнь вечную в том, что Он говорит. Ты можешь эту жизнь просто взять. Хотя о Боге совершенно не интересуешься. Нет, нет, не так. Господь Иисус хочет вас сделать совершенно богатыми. А это возможно только в общении с Ним. Он предлагает вам жизнь вечную в своем общении. По этой причине из Иакова получился новый человек по имени Израиль, борец за Бога. Мы, все дети Божии, нуждаемся в изменении. И знаете ли, как часто? В этом изменении мы нуждаемся ежедневно, хотя мы и принадлежим Ему, нашему Иисусу. Мы нуждаемся в изменении в Его образ. Из Иакова получился Израиль, а теперь вместо Иакова вы поставьте ваше имя. О новом имени, которое мы получим, Святой Дух нам сейчас уже сообщает в книге Откровения, глава 2, стих 17. «Побеждающему неверие дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Это имя вы лишь тогда будете знать, когда вы его получите, а это имя будет все в себе содержать, насколько вы любили Иисуса. Это будет на первом месте стоять». Любовь к Иисусу будет над всем. Любовь к Иисусу проявляется только в любви к другому, не как-нибудь, не в собственных путях. Моя любовь к Иисусу проявляется в любви к моим братьям и сестрам, к моему ближнему. Этому Библия учит совершенно ясно и однозначно, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 14. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, не любящий брата, пребывает в смерти. А также первое послание Иоанна, глава 4, стихи 7 и 8. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. А кто это не познает, тот нищ и слеп и наг и живет в темноте, как читаем в книге Откровения, глава 3, стих 17». «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Из Иакова Бог сделал Израиля, но осуществится это только в будущем. Из этого обманщика, из Иакова, Бог сделает борца за Бога. Из борца свободного стиля Бог сделает борца за Бога». Свободный стиль – это был собственный стиль Иакова. Да, Бог изменял тогда, а Иисус изменяет и сегодня еще. Да, Он желает и вас изменить. Он желает сделать вас похожими на Бога. «Не подумайте и никому не говорите, что я слишком много вам сказал. Я могу вам это доказать на примере высказывания Слова Божьего. Он желает сделать вас похожими на Христа. Это не просто так произойдет, что вы будете похожими на Христа в вашей сущности, но тогда вы будете также похожими на Христа в благословениях, которые находятся во Христе и которые были в Иисусе. Вы должны быть найдены в Божьей любви и в радости Господа Иисуса. Знаете ли вы, почему в детях Божьих так мало радости в Иисусе? Потому что в отдельных сердцах имеется так мало Божьей любви. Там, где находится или имеется радость в Иисусе, там находится также Божий мир. Где этого мира нет, там нет и любви. Сегодняшние израильтяне не верят в Иисуса, поэтому Господь Иисус видит их без Бога. Иаков – это евреи без Бога. Поэтому в пророческом слове Писание называет неверующих евреев Иаковом. На пророческом языке Иаков означает «евреи без Бога». Таков Иаков, но Библия еще больше говорит о Иакове. У пророка Исаии мы по этому поводу читаем в главе 10, стихи 20 и 21. «Остаток, эти 144 тысячи душ, обратится». Обратиться куда? «Остаток Иакова к Богу сильному». «Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится, истребление остальной массы Израиля, кроме мучеников, определено изобилующею правдою». Почему в этом тексте Святой Дух называет этот остаток в 144 тысячи душ остатком Иакова? Потому что этот остаток в 144 тысячи душ, которых Господь Иисус введет в тысячелетнее мирное царство, выкристаллизуется из общей массы евреев через Моисея и Илию. А все остальные евреи, которые все же не уверуют в Иисуса, будут Богом истреблены в суде гнева. Поэтому они остались Иаковом, евреями без Бога. А в остатке в 144 тысячи душ Господь Иисус совершит через проповедь Моисея и Илии изменение, великое изменение. После того, как к ним пришел Мессия, он будет изменять этот остаток. Тогда в них произойдет перестройка. Борьба Израиля с Богом в стихе 28 нашего главного текста была очень

Римлянам глава 5, стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». В отношении этого вопроса Библия заранее нам сообщает в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем ему равны, потому что увидим его, как он есть». А как Бог уже открылся Иакову, то в ответ на его борьбу Бог ответил: «На что ты спрашиваешь о имени моем? Если Бог открылся в вашей жизни, а вы не ходите в послушании путем веры, то очень много замечаний мы находим в нашей жизни, если мы слишком слабы в вере. Тогда мы желаем все совершенно точно знать вне веры. Но вне веры или без веры никто не может Богу угодить, как читаем в послании Евреям, глава 11, стих 6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст. Почему мы так мало живем в Божьем благословении? Потому что мы так мало доверяем Господу Иисусу, или потому что наше доверие так мало базируется на Слове Божьем, но намного больше базируется на наших мыслях, о которых мы думаем, что они верны, ибо верить означает доверять. Мы можем сказать: поскольку Иаков доверял, то ангел Господень, то есть сам Иисус, благословил его, на что ты спрашиваешь о имени моем, и благословил его там. Иаков верил, что он видел Бога лицом к лицу, поэтому и нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу». А Пенуэл буквально означает «Божье лицо». Вера Иакова позволила ему увидеть лицо этого мужчины, этого некто, в откровении ангела Иеговы. Поэтому Израиля, в смысле израильтян, которые все это видели, следует вести от видения к вере, в то время как мы, согласно второго послания Коринфянам, глава 5, стих 7, перейдем от веры к видению. И произойдет это, когда в соответствии с первым посланием Иоанна, глава 3, стих 2, мы окажемся в славе, о которой сказано: «Потому что увидим его, как он есть». В соответствии с книгой Бытия, глава 32, стих 30, видение его лица связано со спасением души. «Ибо говорил он: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Это очень интересно. Для нас это означает: только те спасены, которые тоже однажды будут видеть лицо Господа Иисуса, как мы только что прочитали в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Потому что увидим его, как он есть». Это только те, которые в свое время, во время благодати, с покаянием, обратились к Господу Иисусу и имели с Ним встречу. Дорогие слушатели наших проповедей, если вы еще не имели встречи с Иисусом, то вы этой встречи не хотели и не искали. Это совершенно ясно. И если вы еще не похожи на Христа, то и этого вы еще не хотели. Тогда вы еще не отпустили от приходящих вещей мира сего. Хотя Иисус заплатил за ваши грехи уже более 2000 лет тому назад, чтобы вы могли стать более похожими на Него. И дальше мы читаем в нашем главном тексте, что «взошло солнце».
Но при этом я обращаю ваше внимание на тот факт, что в оригинальном тексте не просто

написано «взошло солнце». Так в нашем тексте не написано, но написано «и взошло ему солнце». «Взошло ему», то есть Иакову взошло солнце. Вы понимаете, что это означает? Это значит, что солнце праведности взошло в его сердце. А взошло оно для Иакова после того, как он видел лицо ангела Иеговы, когда он проходил Пенуэл. И мы в духе должны искать лицо Господа Иисуса, прежде чем в наших сердцах взойдет свет солнца Его праведности. Многие люди очень хотели бы иметь радость в Иисусе, но не ищут Его лица. Понимаете ли вы теперь смысл этого прообраза в нашем главном тексте? Являетесь ли и вы такими ищущими, которые ищут Божие лицо? Или вы являетесь такими, которые ищут только радость, но не ищут Его лица? Лишь в Его лице мы в духе открыто становимся похожими на Него. Именно в этом мы нуждаемся. Это было бы ужасно, если бы Бог в Своем присутствии дал бы в наши сердца Свои благословения без нашего откровения. В сердце Иакова взошло солнце, славное сообщение. Это сообщение, этот факт равнозначен с тем, что я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Иаков знал, я являюсь спасенным, я встретил Бога. Дорогие слушатели наших проповедей, если вы еще не встретили Господа Иисуса в ваших сердцах, то вы являетесь погибшими. Тогда вы не знаете, что Бог вас любит и так внутренне любит, что Он желает вас спасти сейчас, пока еще идет время благодати. Однако существует не только это спасение, но оно связано с очень многими благословениями, которые Господь Иисус вам тоже желает дать. Очень интересно событие откровения Иисуса на горе. В Евангелии от Матфея, глава 17, стих 2. Там ученики Иисуса видели, как лицо Иисуса светилось, как солнце. Читаю этот текст. «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет». Здесь мы видим фрагменты истории Израиля. А конкретно имеем дело с солнцем праведности и видением лица Иисуса. Выше я уже отметил этот аспект, но я еще раз приведу это место Писания из пророка Малахии, поскольку в отношении Израиля это очень важно. Пророк Малахия, глава 4, стихи 1 и 2. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Стих 2. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Но ценой спасения Иакова является борьба с Богом у Пенуэла. А теперь будем внимательны. В ходе этой борьбы была укорочена его ветхая природа, его плоть. Это было обрезание, его предварительное обрезание. Теперь он стал хромать на одном тазобедренном суставе, и это было достаточно. И наш вес, спасение нашей души, часто связано с потерей со стороны нашей внешности. Часто Бог что-то у нас забирает, чтобы мы полностью были посвящены для Господа Иисуса,
Как это глупо, если Бог что-то желает от вас иметь, а вы пытаетесь, как Иаков, сами оправдываться. Тогда в духе дело часто доходит до борьбы. Благо тому, кто имеет с Иисусом встречу, даже если при этом он что-то внешне потерял. Но Бог желает, чтобы вы глубоко проникли в общение с Ним. Будет лучше, если вы что-то при этом потеряете, чем получить ущерб в благословении, которое Бог для вас приготовил. Но для нас один сражался, один заплатил для нас полную цену – Иисус Христос. Дорогие друзья, слушающие наши проповеди, взошел ли уже в ваших сердцах свет этого солнца? Господь Иисус, Иисус изменяет. Аминь.